0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: вопросов много.
1: Сколько всего придется вести сдачи обратно этой осенью?
2: Сколько раз ты зевнешь на совещании?
1: Сколько раз ты скажешь «да блин», наступив в глубокую лужу?
0: Ответ один.
3: Максимум.

0: вернемся к музыке через полминуты. Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Путешествие рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

0: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Вопросов много.
1: Сколько татуировок тебе нужно, чтобы быть крутым?
0: Сколько грустных детей, бредущих в школу, ты увидишь этой осенью?
2: Сколько сил нужно барабанщику, чтобы отыграть двухчасовой концерт?
0: Ответ один.
3: Максимум!
4: Да!
3: Максимум!
4: Максимум!
3: Да!

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
8: Капсикам.
7: Маме скрутила шею весной.
8: Капсикам.
7: Плечо подмывает у сына порой.
8: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
7: Капсикам. И боль на удалении.
8: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный и питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура». В Москве 7 часов утра.

0: Доброе утро, друзья!
1: Здорово!
0: В эфире утреннее шоу на радио Максимум.
1: Кайф!
0: Мы начинаем согреваться, я бы даже так сказал, потому что сегодня какая-то необычайно низкая была температура в Москве и Московской области, поговаривая, что по области даже до минус одного доходило, но, честно говоря, я не верю.
1: Тонкий лед на лужах образовался.
0: Да иди ты! Плюс 9 прямо сейчас, легкий туманец такой, осадка вроде как не ожидается, воздух днем прогреется уже до плюс 21, что не может не радовать. Круть. Эта студия наконец-таки прогрелась благодаря возвращению Дмитрия Николаевича Шиманского из командировки. Сегодня он эксперт в области покраски бороды.
1: Я только вернулся сразу же к своему барберу, чтобы покрасить бороду, потому что слишком седой стал.
0: А ты объясни мне, ты посидел в этой командировке, ты такое видал. Расскажи, почему ты сам не можешь покрасить бороду? Давай купим краску.
1: Оказалось, все не так просто.
0: Как в этом, в 12 стульев мы тебя кисли.
1: У них, во-первых, спецкраска. Во-вторых, они там смешивают несколько компонентов друг с другом.
0: С полиролью.
1: Да, во-вторых, там все это нужно делать ровно. В-третьих, тут подбрей, тут подсотри, слишком торчит и так далее. В общем, это все.
0: А как же благородная седина, Дмитрий Николаевич?
1: Она не благородная, она чистой воды уже старческая, понимаешь? Все, нам никто денег не даст.
0: Жить в Советской России с такими волосами не рекомендуется.
1: А Чаки Бой отслушивает новую русскую музыку такой.
0: Да, вот сегодня выходит в 23.00 на радио Максим программа «Умеем слушать по средам». Всегда так происходит. Мы с Андреем Забелиным. Вот. И вы думаете, что это все хихоньки да хахоньки, что все это легко. Я вот Шиманского поставил пару композиций.
1: Я был в шоке, честно говоря.
0: Которые нам присылают.
1: Ну, что там такое сочиняете?
0: Поставьте, вам, говорят, это по формату подходит. Но там такое, это не пером сказать, не ослом описать.
1: Ну, иногда жуткие вещи присылают, поэтому продолжайте. Мне нравится.
0: Хорошо, что в утреннем шоу нет ничего нового. Все старенькое, проверенное. Это и автовопросы, это и новости, это и рамка для автомобильного номера разыгранная в этом факте.
1: Крутизна. Может быть, и аудиоконкурс еще замутим, и тему раскатаем.
0: Все сделаем в лучшем виде.
1: Самое главное, что это музыкальное шоу, а значит, оно переполнено хитами всех времен народов, от таких групп, как, например, Nickelback и Scorpions, Three Days Grace, Metallica, будет в этом часе The Killers, и, естественно, прямо сейчас Limp Bizkit Break Stuff.
0: О, круто, мощно, громко, понеслось!

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: The killers, all these things that I've done.
2: Очень
1: друзья.
2: Тяжело идет английский, вот по-русски хорошо звучит.
1: Чновость, сейчас, сейчас шарахнем.
0: Чновость на радио «Максимум».
1: Что, ввиду того, что погодка заметно, да, испортилась, ну, как бы снизилась температура, многие люди начали заболевать, конечно же. Вот этот кашель, вот этот заложенный нос, он, конечно, никого не радует. И прямо сейчас будет новость под хэштегом «Сексуальный вестник здоровья молодежи».
2: О, записываем.
1: Мы так его назвали. Угу. Итак, как избавиться от заложенного носа? Все просто. Секс. Секс и еще раз секс. Именно так через Е, дорогие друзья. Он убирает

0: Ложность носа, носовое, что происходит? Носовое дыхание, вот это вот самое, которое, да, улучшается сразу после оргазма, но эффект держится около часа. Объясняется это тем, что оргазм активирует симпатическую нервную систему, есть, оказывается, такая, вызывая сужение сосудов и уменьшение отека слизистой.
1: Слушай, но ты же секс в аптеке же не купишь. Тоже поди, слушай, добудь.
0: Там есть приспособление для секса. Но и то, приходишь, стыдно каждый раз, когда дайте мне то, дайте все, дайте пятое, десятое.
1: Сексуальные капли?
0: Сексуальные.
1: Капелька секса.
0: Капелька секса. Но она очень дорогая. Мне хотя бы капельку секса. Слушай, ну, на самом деле, очень интересно. Я думаю, что действительно правдивая новость, наконец-таки, которая поможет некоторым людям избавиться от заложенности носа, но при условии, что если вы занимаетесь этим сексом прямо вот именно в нос.
1: А говорили же еще, не суй свой нос куда не надо, понимаешь? Суй в итоге, суй.
2: Каждая группа мечтает выпустить золотой альбом. Иногда этого приходится ждать полгода, год, 10 лет. И только новый альбом группы Wizard стал золотым в первую же секунду после выхода. Ловкость нейминга и никакого мошенничества. Радио Максимум представляет специальную неделю группы Wizard. Новинки с только что вышедшей пластинки Wizard Gold Album. Главные номера из всей дискографии. И множество удивительных и забавных историй о суперзвездах альтернативного рока. Ты узнаешь, как пойти в супермаркет за едой и найти там продюсера. Почему Риверса Куомо никто не узнавал в Гарварде? Какой хит Wizard едва не уехал на альбом Оззи Осборна? И другие неожиданные факты о самых интеллигентных героях мировой рок-музыки. Слушай специальную неделю группы Wizard с 7 по 13 сентября на радио Максимум. Где ты? Там Максимум. Дома, за рулем, на работе, в умных часах или на смарт-ТВ. Выбирай свой формат и слушай максимально. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
3: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же. ООО «Специализированный застройщик Гуд Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на naš.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
4: Вторую воду «Шишкин лес» ты зачем взяла?
5: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 49,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
6: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, срок, месте и порядке получения на globus.ru.

0: Госстрахующая группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: и Шуманский.
1: Звук комара. Сволочь, летает тут в студии, зараза такая мелкая. Ну ничего. Ну,
2: мы его грохнем.
1: Мы его грохнем, но пока я не хотел бы до конца шоу с ним находиться в этом кабинете, потому что мне кажется, он меня уже укусил в правое ухо.
2: Главное, чтобы не было денге, понимаешь, после этого.
1: Денге нет. Но вы держитесь.
2: Значит, пишет нам Dark Soul, один из наших слушателей. Доброе утро.
1: Здорово. Пишет,
2: башка болит. Просто какой-то трындец. Надо H2O выпить. То есть это, сам знаете, как решается проблема.
1: Это магнитная буря, скорее всего, какая-нибудь. Хотя, с другой стороны, чего? Сегодня среда, человек уже голова болит.
2: Ну, а если к голове приложить рамочку для автомобильного номера?
1: А вот это интересно. Будет, кстати, во-первых, красиво. Во-вторых, возможно, действительно поможет.
2: Ну, давайте тогда объявим сейчас анонс розыгрыша рамки.
1: Давайте.
2: Будьте добры, друзья мои, примите решение. А если захотите сыграть с нами в игру What the Fuck, где вам придется... Вот, пытается руками.
1: Почти попал по нему. Сволочь крылатая. Так, друзья, на чем остановились? А, заявки на участие в игре принимайте прямо сейчас. Специально обученный мужчина расскажет, что нужно делать.
2: И вот он.
0: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Максимум. Реклама.
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут. «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
5: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту «Джуниор» от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуска и выпуска, доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Топ покупок месяца.
7: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
6: Амода C5. Добавить стиля.
7: JQJ7. Впечатлить друзей.
6: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте форель слабосоленую Ашан Красная Птица, филе кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
12: Я построю здесь новый мир.
11: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
13: Реклама 18+.
14: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
15: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
16: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштаба бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-Банк» 16+.
17: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
18: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
19: В ленте!
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
13: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
20: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Волчак и Шуманский.
1: Three Days Grace, Animal I Have Become. И пока мы... Animal I Have Become. Вот, друзья, что мы должны слушать по утрам во время завтрака.
2: Нет, с утра мы должны играть в WTF, потом завтрак уже.
1: Погнали.
0: WTF на радио Максимум.
1: И сегодня к нашим ватафактным берегам прибила Олесю. Именно Олесю через О. Привет, Олеся, как дела?
3: Доброе утро.
1: Доброе.
3: Олеся. Дела отлично, едем на работу. И теперь уже наконец-то слушаем радио Максимум в собственной машине.
2: Что за тачку вы купили?
3: Не скажу секретик.
1: Ну, хорошая хотя бы машина.
3: Хорошая, отличная.
1: Новая?
2: Китайская?
3: Китайская, поэтому не скажу.
1: А какая, не скажу. Не, ну главное, что новая, это очень важно. В наше время даже китайцы не каждый может.
2: Но мы сейчас рамочку на нее нацепим.
1: И будет наша российская.
2: Респектоз будет
1: максимальная.
2: Значит, сейчас будем играть с тобой в игру «What the Fact». Она легендарна абсолютно. Все, кто в нее попадает, становятся звездами.
1: На районе.
2: Локальными точно, абсолютно, да. Задача угадать, какой из трех предложенных тебе фактов вымышленный. И сегодня мы играем в честь Дня электромобиля.
1: О, у тебя сегодня может быть, может, у Алис тоже электро?
3: Нет.
1: Не электро?
3: Не электро.
1: Ну ладно.
2: Итак, значит, если ты готова, сейчас я заряжаю специальную, достаточно такую...
1: Электричеством?
2: Электрическую музыку. И мы поигнали. Готова?
3: Конечно, готова.
2: Let's go. Факт номер один. Электромобили изобрели в позапрошлом веке. Факт второй. Торможение добавляет энергию. И третий факт. По закону России все еще на электромобиле можно ставить себе мигалку.
1: Мигалка на электромобиле. Mm-hmm. Что это есть, сразу видно, что это электромобиль. И должен себе уступать дорогу. Так, ну что, Олесь, давай думать.
3: Ну, я думаю, конечно, вымышленный факт. Это факт номер три.
1: Про мигалку. А про то, что электромобили были придуманы всего полтора года назад?
2: В позапрошлом веке.
1: Я просто хотел сократить, как в позапрошлом году были придуманы электромобили. Ты это считаешь правдой?
3: Так, не путайте.
1: Не, ну в смысле не путайте? Я здесь для этого сижу, чтобы тебя запутать, и рамка осталась
2: как у нас.
1: Как
2: ты выбирала машину, если тебя так легко запутать?
1: Да, а так она поэтому китайцы взяла.
3: Так, факты. Так, можно еще раз?
2: Электромобили изобрели в позапрошлом веке. Торможение добавляет энергию, и по закону можно ставить мигалку.
3: Первый.
1: Ну, тоже что за человек, да, Шуманский?
2: Ну, вот так вот ты доигрался.
1: А что я доигрался?
2: Выгребай обратно давай.
1: Нет, я не собираюсь ничего выгребать. Не, если ты считаешь, что третий, я не против. Так, кто там тебе подсказывает? Кто там тебе подсказывает?
2: Толпа фанатов.
3: Все-таки мне...
1: Все-таки тебе кажется, что третий?
3: Третий вариант,
1: ну хорошо.
2: Ну легко, конечно, оказалось, сбить человека.
1: Ну нет, легко сбить, потом обратно и вернуть еще взад. Ну хорошо.
2: Первый электромобиль был создан задолго.
1: До
2: того, как автомобили с длительным внутренним сгоранием поехали по дорогам в большом количестве. 1834 год английский изобретатель Томас Девинпорт построил первый электрический автомобиль.
1: Вот так вот.
2: Да, двигался он

0: на электрической машине постоянного тока.
1: Я думал, Томас Эдисон, который лампочку изобрел.
0: Да, он все подряд там. Значит, торможение добавляет энергию. Это процесс рекуперации, уже стандартный для современных электромобилей. А по поводу мигалки, слишком жирно, конечно. Были у них разные преференции у электромашин, бесплатные парковки и так далее, но чтобы мигалку, это нет.
1: Ну это пока. Друзья, давайте да. поаплодируем Олесе. Олеся, она бетон. И она как выберет, когда факт, ее уже больше ничего не собьет да. на намеченном пути.
2: Только
1: Олеся...
2: волнение.
1: Только волнение. Ну не, ну у тебя есть там специальный мужчина, который держит тебя за коленку, и что-то волнуешься. Все хорошо, все нормально.
2: Плюс еще специально здесь... обученный мужчина.
1: Специально обученный. Именно так. Поздравляем, рамка теперь ваша. Навешивайте ее как следует на новый автомобиль. И езжайте.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
1: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
8: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платежи. Частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-7799.
11: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Волчак и Шуманский.
1: Scorpions.
2: Скорпы.
1: Winds. Rock you like a hurricane. А у нас автовопрос.
0: Автовопрос. Автовопрос на радио «Максимум».
3: В Москве заметили Бентли с бюджетным прицепом.
1: Оу.
3: Подпись «Люкс люксом, а копать картошку на даче надо».
1: А есть у Бентли не бюджетный прицеп, то есть прицепы Бентли?
3: Золотые прицепы. Ну,
1: может быть такое?
3: Такое может быть. Под заказ тебе могут сделать какой-нибудь суперэлитарный.
1: Хочешь, да? Да, как там, золотой унитаз.
3: Там видюха, правда, забавная. Знаешь, вот это вот роскошество многомиллионное, да. За ним тащится совершенно
1: сельская история. Классический прицепчик.
3: Заколхозить роскошь, вот вопрос. Да, слушай, может быть, тогда так вот повернем вопрос для наших слушателей. Что именно колхозненького есть в вашей машине?
1: Что самое колхозное в вашем автомобиле?
3: Да, потому что саму машину, скорее всего, каждый владелец считает свою прекрасной.
1: Идеальной.
3: И великолепной, да.
1: Суперкрутой.
3: Но какая-то колхозиночка
1: выдает,
3: там,
1: да?
3: Стопудово должна быть, абсолютно.
1: Друзья, напишите, что самое колхозное, какая деталь в вашем автомобиле? 8-926-007-1037, пишите в Макс.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Шуманский.
1: Jimmy Eat World Middle. Самая колхозная деталь в вашем автомобиле. Какая она? Доброе
2: вот
1: утро.
2: Жесть пошла полная. Всем добра. Самый колхоз в машине — это жена. Вывез ее когда-то из Простоквашино, а Простоквашино из нее никак.
1: Простоквашинская ты моя. Самая колхозная накидка на водительском сиденье, хотя кожаное оно.
2: Александр и сам и является самым мощным колхозом в своей машине.
1: Естественно, конечно. А вот Саша говорит, что пассажиры самые колхозные.
2: Прикольненько. У меня двухдверная Нива, пишет нам Олег. Кто-то скажет, что уже колхоз, но с годами стал ее больше ценить не за проходимость, а как помощницу в хозяйстве.
1: Колхоз в машине — это сезонная рассада, Андрей. Ну, сейчас как раз дачный сезон заканчивается практически в каждой второй. Вентиляторы ублюдские, маленькие, отвратительные на передней панели, но в жару выручает, пишет лесник. Что еще?
2: Это самая колхозная штука в моем депеш-мобиле, но во время бензинового дефицита прикольная. И тут наклейка. Это дизель. Как электробус, только со звуком.
1: Класс. Многие присылают видео. Вот у человека самая колхозная — это маленькая тарелочка, по которой можно бить. Но не могу сказать, Максим, что это колхозная деталь. Это наоборот сейчас в самом тренде, когда ты ставишь себе тарелочку и просто подстукиваешь, да, подзваниваешь, подзвучиваешь.
2: Типа то, ты барабанщик, да?
1: Слушай, когда слушаешь утреннее шоу на радио «Максимум», да.
2: Значит, очень много сообщений, что самое колхозное в машине — это я, пишут слушатели. Ну, не я, в смысле, а они.
1: А тут вот Рон написал нам про золотой прицеп. Золотой прицеп — это когда сын девушки от прошлого брака, миллионер,
2: тащится за машиной.
1: Да, да? Привязанный на цепи.
2: По-моему, здесь все.
1: Ну, это в целях перевоспитания, конечно.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Это музыка «Максимум».

0: максимум. Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары.

0: Для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
1: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
0: Гипервыгода в каждой покупке.
1: Все подробности на lenta.com.
2: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах.
1: Подробнее на сайте компании photon-mbarus.ru.

0: Советская Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Радио Максимум представляет финал сезона супергонки на автодроме Moscow Raceway. 26 сентября. Кубок GT. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Две массовые гонки, детская зона, дрифт, вкусная еда и многое другое. Кубок GT. Соревнование гоночных суперкаров. Подробности на superrace.ru.
3: Категория 0+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».

0: О, боже, как прекрасно! Утреннее шоу на радио Максимум продолжается. Чак Шуманский.
1: Здорово.
0: Вместе. Здесь, рядом с вами, с вашими ушами.

0: Вот они говорят прямо в них.
1: Снова вместе, снова
0: да,
1: рядом.
0: Да, друзья, погодка более-менее налаживается. Я думал, что будет холодрее, но нет, температура ползет вверх, плюс 11 уже. Осадков не ожидается. Сегодня солнышко начало светить.
2: А мы сейчас перейдем к обсуждению классной темы, но затравочка для нее идет к нам издалека, от главы компании Siemens.
0: Так.
2: Он назвал правила продуктивности, среди которых одно, которое, может быть, стоит всем взять на вооружение.
0: А ну-кась.
2: Он отвечает на многие письма всего парой букв.
0: Типа ок.
2: Типа ок. Пр. Типа неа.
0: No. Да? Yes.
2: Да, интересно, читаю вот сейчас статью, там еще другие есть правила продуктивности. Заранее избавляться от необходимости принимать мелкие решения, придумать правила для повторяющихся ситуаций, чтобы заново все время не думать, и т.д. и т.п. Но вот эта фишка с перепиской, она прикольная. Но я уверен, что многих это его особенность раздражает.
0: Скорее всего.
2: И мы сегодня окунемся с вами в тему перепись населения, как раз про выбешивающие привычки в текстовом общении. Ваша коллега принципиально не использует знаки препинания. Каждое второе сообщение от вашего брата выглядит как «ща». А может быть, у кого-то из ваших одноклассников еще с нулевых годов сохранилась привычка петь чья-то текст транслитом.
0: Транслитом. Давайте, друзья, рассказывать, какие особенности текстового общения ваших знакомых, ваших близких, домашних животных раздражают вас сильнее всего. 8-9-2-6-0-0-7-103-7. Пишите в мессенджер Макс. Комментируйте в группе «Радио Максим» ВКонтакте.
2: И самое главное, что под музычку все это у нас идет.
0: А как без нее? Было бы странно, прикинь, музыки нет, просто сидим.
2: В этом часе у нас будет PR, то есть Папа Роуч. У нас будет AM, то есть Аланис Морисет.
0: И, конечно, будет.
2: Будет FFF. Файтерс будет RHCP.
0: РХЧП они же.
2: Он че. Прямо сейчас The Offspring, Feeling Miles Away.
0: А это нормально, ребята.

0: Cranberries Dreams.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
2: Да, друзья, остается только мечтать, чтобы с нами нормально общались наши друзья, близкие, знакомые, а не двумя буквами.
3: Причем речь идет о переписке, да, какие привычки вот именно в текстовом общении вас подбешивают. И, пожалуйста, вот Серега пишет, очень раздражает, когда одну мысль растягивают на 3-4 сообщения. Я вот помню времена, когда в одной смс-ке укладывали всю свою летопись и
2: мысли. Потому что было дорого.
3: Да.
2: Сейчас, понимаешь, стало вроде как плюс-минус бесплатно. Это благодаря мессенджерам. И то не все работают, как говорится, нормально. Но, в общем, и да, нужно уметь засунуть свою мысль, сформировать и отправить. А не вот это. Здорово. Первое сообщение. Слушай, есть вопрос. Второе. И третье уже идет
3: сам дробление.
2: Вопрос. Но это если повезет.
3: Так? За дробление надо сажать.
2: Я сам так делаю. Чего там скрывать.
3: Приф. Асап. FYI, да? For your...
2: Все. Сломался Жуманский второй день после
3: командировки. Все вот эти вот истории, да. Ну... сокращение, это называется сокращение формальных каких-то элементов, то есть приветики, пистолетики сокращаются до привпест, соответственно.
2: Как привет, только привпест.
3: Да.
2: Русский язык — это динамичная система. Мы каждый день становимся свидетелями того, как он меняется, пишет Юлия. И все же жаль наблюдать, когда его максимально коверкают, совершенно безграмотно употребляют некоторые слова и тем более сокращают до неузнаваемости. Давайте возьмем тот же самый секс, который мы, да, буквально недавно обсуждали в эфире.
3: Он же хаба-хаба.
2: Он же секс, правильно говорить, правильно? Но мы называем его сексом почему?
3: Потому что мы старее.
2: Потому что нам кажется, что так веселее, да? Мы как бы, ну, мы такие, ну, мы можем поговорить про секс, но с точки зрения юмора, да? Мы не будем сейчас серьезно говорить про секс с тобой, да, Дмитрий?
3: Нет, если мы начнем серьезно говорить, то один час уйдет.
2: Два взрослых мужчины начнут обсуждать секс в эфире утреннего шоу на Радио Максимум. А когда мы подаем его как секс, он как бы сразу становится не...
3: Он ну, смешной как, сразу
2: смешной
3: становится.
2: Секс, да, смешной
3: он такой
2: секс.
3: Милый, такой без перерыва.
2: Главное, чтобы это, конечно, не выходило за рамки утреннего шоу.
3: Ни в коем случае.
2: Когда ты начинаешь обсуждать секс со своей второй половинкой...
3: То сразу начинаются какие-то претензии.
2: Да, там начинается уже...
3: Она такая, а мы будем наши или чужие?
2: Мы будем сейчас сексом заниматься или сексом?
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Лето пролетело незаметно, но мотосезон продолжается. Каждый вторник в 8 вечера в рамках вечернего шоу специальный проект «Мото-байки Михайлова». Общение с приглашенными экспертами, представителями брендов, мастерами кастомных байков и знаменитыми мотоциклистами. Новинки рынка, секреты мотопутешествий, правила безопасности на дорогах и многое-многое другое. Почувствуй мир безудержного драйва и настоящей свободы. А еще следи за тематическими материалами на сайте, в соцсетях «Радио Максимум» и на всех подкаст-платформах. Мото «Байки Михайлова» на «Радио Максимум». Реклама.
4: Никуда не спешить, успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится, и жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Кар-кар-кар-кар-кар, прайс-прайс, продай авто на кар-прайс-прайс.
6: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
7: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
8: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
9: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте
0: слышите это?
9: Да кто так потолок делает? Я сейчас покажу, какой профиль нужен.
0: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. При покупке 8 КНАУ в профиле потолочных одного размера, 1 КНАУ в профиль потолочный в подарок.
10: Улица Д. Петрович, Санкт-Петербург, УКРМ, 106-784-754-56-55. Акция действует до конца сентября 2026 года.

0: Телеведущий группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Собчак и Шуманский.
1: Good Charlotte, I just wanna leave. А мы продолжаем говорить с вами о том, как вас и что вас бесит в общении с вашими друзьями и знакомыми, но там есть некоторые особенности.
2: Окей, ясно, понятно, Сашу раздражает, когда используют.
1: Ясно, понятно, бесит не до невозможности, когда тот тебе пишет.
2: И туда же Алексей говорит, бесит особенность некоторых людей использовать в переписке фразу «я тебя услышал».
1: Mm-hmm.
2: Ну, кстати, уже, по-моему, потихонечку сошло на нет. Это, все поняли, что это странная история, я тебя услышал, а дальше что услышал, да?
1: Mm-hmm, да.
2: Последствия какие?
1: Что ты там услышал? Доброе утро, любимое радио, пишет Кристина Касаткина. Часто сталкиваюсь с авторскими текстами, и сейчас появилась особенность писать все маленькими буквами. Это называют лапслоком, в противовес капслоку. Mm-hmm. Читать невозможно. Шуманский, ну ты как отреагировал бы?
2: Да, я как отреагировал.
1: Я, кстати, между прочим, встречаюсь с какой-то такой историей, реально все маленькими буквами, я думаю, может быть, я что-то не понимаю, оказывается, вот так вот.
2: Имеется в виду, что весь шрифт меньше стал?
1: Все маленькими буквами.
2: То есть просто нет заглавных?
1: Нет заглавных букв, все маленькими буквами.
2: Ну, бить надо, бить жестко.
1: Я думаю, что тут ударом не поможет, я думаю, ампутация должна быть, конечность какая-то. Меня бесит, когда переписки, по одной строчке несколько сообщений, этому вы выяснили, что это полный отстой. Доброе утро, голосовые сообщения, конечно же, да. Просто это отдельный чат для разработчиков. Их на работе открыты мессенджеры на компе, удобно писать. Но есть же люди, в скобках написано «жена». Жена тоже люди, которые начинают в какой-то момент присылать кучу голосовых, и ты не можешь просто так послушать, нужны наушники или тянуться к телефону. Просто бесит. Господь дал человечеству бесплатные буквы, а вам, зараза, такая лень всем писать, а?
2: Но некоторые вот смыслы...
1: Я никогда не думал о том, что буквы бесплатные.
2: Можно передать некоторые смыслы. Только при использовании интонации. Ты не можешь ее вшить в текстовые сообщения.
1: Ну, Дмитрий Николаевич Шуманский, он сторонник разговора по телефону.
2: Я,
1: например,
2: вообще звонки все еще использую.
1: Но у него есть одна проблема. Он, когда звонит, он не говорит «привет». Он сразу переходит
2: к
1: делу.
2: Да, это все левая возня.
1: Так, знаешь. Причем это могут быть и незнакомые люди. Он просто их сразу ставит.
2: Тем более не говорит «привет».
1: Сразу на колени.
2: Надо сначала познакомиться.
1: Да, как ты можешь. Здорово. Человек, который ты не
2: знаешь.
1: Потом
2: ты познакомился, уже и привет не нужен,
1: ну, все,
2: собственно говоря.
1: Пока.
2: Вот так вот. Привет, реклама, кстати. А потом у нас будет Survivor, если по-английски.
1: Survivor.
2: И 30 секунд до Марса.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
4: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
5: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа? Все под контролем.
6: Красота-то какая! Лепота!
7: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
8: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
9: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
10: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
11: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту «Джуниор» и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
12: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
13: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
15: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
16: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
17: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
18: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
19: Да никаких.
18: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
19: Перевожу.
18: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
19: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
18: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
20: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
21: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
22: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
23: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
24: ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
25: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
26: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: и Шуманский.
1: «30 seconds to Mars from yesterday», или как мы ее называем здесь на радио «Максим», просто 30.
2: 30
1: для сокращения.
2: 30 сек.
1: Не, просто 30. 3-0.
2: А, значит, а как тогда? А, ну новости это что? Просто
0: новость на радио «Максимум».
1: Ну да, новость, она тоже имеет некоторое отношение к отношениям, к изменениям, к грамотности и всяческого разного рода новым грамматическим терминам. Давайте так, да? У офисных сотрудников, коими многие из нас являются, появился новый термин – ржавление, дорогие друзья.
2: Это когда вода в кулере портится.
1: Ржавление. Так психологи называют состояние, когда силы работать вроде еще есть, вот как у тебя, Шуманский, но сама работа стала скучной, однообразной и потеряла всяческий смысл.
2: Ну, это, кстати, такой персональный ад любого человека, когда вроде бы...
1: Ты готов работать.
2: Делаешь что-то, да.
1: Да, ты вау, чё ты, камон.
2: Вот для этого существуют, кстати, всякого рода горизонтальные передвижения по карьерной лестнице.
1: А я думал, горизонтально работает, что ли?
2: Да, горизонтально работает. Не когда ты в должности повышаешься или понижаешься, а меняешь сферу применения.
1: Ага, я понял тебя. Кстати, многие скажут, а чем отличается выгорание от ржавления? Тут пишут, что в отличие от выгорания, проблема не в перегрузе, а в отсутствии интереса развития новых задач. Собственно говоря, да, нужно поменять, я так понимаю, да, угол, или, может, поменять кабинет на этаже. Вас не повышают, вас просто пересаживают куда-то, да?
2: Да, это очень работающая довольно-таки схема,
1: вообще,
2: действительно.
1: Вообще, ржавление звучит, как будто, знаешь, как будто ты пришел в какое-нибудь заведение где-то в Чехии, тебе говорят, добрейшего ржавления.
2: И утопенец.
1: Вам, да, вам ржавится тут работать.
2: Прикольно.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
6: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
7: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
8: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
9: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
10: ОСАГО в альфа-страховании.
11: Вот настоящий порядок.
12: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
8: Красота-то какая! Лепота!
13: АО «Альфа-страхование» – лидер ОСАГО в России.
14: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
15: Алло, ну, как там с бизнесом?
16: Что? Вы кому звоните?
15: Твоему бизнесу звоню.
16: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.

0: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Geely Cityray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Foo Fighters, песня про дорогих друзей. Друзья, мы сегодня с вами говорим про участников разного рода бесячие самовыражения в рамках, не знаю, общения с близкими, текстового или, может быть, не очень, но в основном его. «Доброе утро всем», пишет Татьяна. «Не понимаю людей, которые... Кто говорит, что капс — это крик, видимо, кринж. Я просто раскладку сменить забыла, но это уже ваша проблема. А есть еще противники точки в конце предложения, которые считают, что если человек написал тебе передак и в конце поставил точку, значит, это что-то негативное.
2: Нет, это просто ситуация.
1: Ну, а есть такое расхожее мнение, что это типа человек, он на тебя обиделся.
2: Нет, слышал, что молодежь восприняет точку как какую-то.
1: Да, и точку.
2: Ну, типа, агрессию.
1: Это грубая, да, грубость.
2: Алексей пишет: бесит, когда добавляют ко всему, чему попало, от слова совсем.
1: В общем и целом.
2: Есть такое дело, да. Я могу сказать, что, вы знаете, такое обилие, оказывается, триггеров, которые выпечивают общение.
1: Да.
2: Надо как будто бы заново изобретать какой-то общий язык переписки, который не будет никого раздражать.
1: Ну вот поэтому мы сделали ок, скр, тр, пи, фа.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Мобильное приложение «Радио Максимум». Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
2: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
3: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
4: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
4: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
6: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
7: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-embarus.ru.
8: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил «Кронофлор Риам». 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
9: Сидя на веранде прибрежного кафе, напускала по воде солнечные зайчики с серебряными босоножками. И думала:
10: прокатиться на электропароходе по реке или пригласить Макса на пикник вон там, в тени акации.
9: На Московском острове каждый день как отпуск. Отпуск длиной в жизнь.
11: Остров Аддонстрой. Квартиры в курортном центре столицы. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: доброе утро всем, друзья. Здравствуйте, в эфире утреннее шоу Чага Шиманский. Да, еще раз, да, плюс 12. В Москве солнце вышло, воду погреется до плюс 21. Неужели бабье лето?
1: Ну, поговаривают, что оно, но оно же и точно уже финальное, расфинальное. 5 баллов в Москве, видно, что суета пошла, рабочая возня, какая-то автомобильная такая, знаете, уплотненность появилась. И в центре есть стоямба, в том числе на Трешке, на севере. Вот вся северная часть, внешняя сторона, где Рижский вокзал, стоит. Ленинградское шоссе стоит. Ленинградский проспект поставят. Короче говоря, вот теперь столица похожа на столицу.
0: Ну, слава богу, да. Устаканилось. Ну что, у нас новый час. Хочется замутить какую-нибудь новую тему. Вот я смотрю на всякие праздники. День тестировщика в России. Что они там тестируют, непонятно. День дизайнера графика в России. День независимости Таджикистана в России.
1: Берем.
0: Да, но Международный день красоты. Мне кажется, это то, что нам подойдет. Потому что красота – это прекрасно.
1: Ну, давайте, красота, что она бывает как визуальная, так и аудиальная, и тактильная.
0: Внутренняя, да? Красота какая-то.
1: Может быть, тогда обсудим самые красивые вещи или явления, или людей.
0: Просто, может быть, вот так вот. Что самое красивое вы видели в жизни за последнее время?
1: Ну, роскошно, кстати, звучит абсолютно. 8926-007-137.
0: Красиво?
1: Да, наш красивый номер Макса пишите.

0: обязательно. Что самое красивое видели в жизни. И музыка вот такая подходящая, знаете, очень эстетская группа Мьюз будет нас сопровождать, но после нее в течение часа будет и Blue October, и Lenny Kravitz, и Garbage Shine Down, и System of a Down, и Bon Jovi, и Queen вместе с Дэвидом Боуи сразу после Мьюз Starlight. Красиво же, скажи.
1: Красиво сказал, вообще. Пунь, молодец.
0: Пунь, пунь, пунь.
1: Я присоединяюсь к каждому слову.

0: Yes, baby.
1: Слушай, ну вообще трек, который мало кто дослушивает до конца, прямо скажу.
2: Ну, вот этот-то?
1: Да.
2: Или ты про Vanilla Ice?
1: Нет, именно вот Under Pressure, потому что он начинается довольно брендово, да?
2: Брендово, да.
1: А дальше какая-то уже мешанина идет.
2: Вот этот прикольный, конечно, у них биточек, да, или как его назвать?
1: Да, точно.
2: Сэмплочек, который...
1: И мощная коллаба.
2: И мощная коллаба Queen и Дэвид Боуин, да, это Фредди Меркьюри и Дэвид Боуин. Это такое себе представить сейчас невозможно, это я не знаю, это как молоко.
1: Это было красиво.
2: Молоко и огурцы.
1: Но самое ли это красивое, что кто-то видел в своей жизни, это большой вопрос.
2: Александр, кстати, так не считает. Он считает, что самое красивое, что он видел за последнее время в этой жизни, это себя в зеркале. Так, давайте разбор аватара Александра. Ну, слушай, я вот смотрю на его аватар, и действительно, у него очень хороший такой серьезный профиль, у него очки, он немножечко такой, но он уже подержанный, но все равно для его возраста, ему уже сколько, ему лет 50, да, выглядит он еще более-менее неплохо.
1: Бодрячком,
2: это гавайская рубаха, это оранжевый, он же еще актером подрабатывает, я узнал недавно, что он подрабатывает актер, он такие роли исполняет. Это мечта.
1: Про
2: мечта
1: красоту природную немножко.
2: Давай.
1: Андрюха в этом году был в Новосибирске и посетил Академгородок.
2: Так.
1: И водохранилище, оно же Обское море. Красота, говорит, невероятная. Всем советую.
2: Захотелось сразу поехать не захотелось, но захотелось загуглить, посмотреть, как это выглядит. Потому что, мне кажется, иногда некоторые места лучше вот так рассматривать. Потому что вот одно дело посмотреть на фотки, сказать, да, красиво, действительно, правда, Андрей, ты прав. А другое дело, это надо ехать, надо деньги тратить, это дорога, это проживание, это еще черт знает. Я просто был в Академгородке, и это не ближний свет, прямо скажем. Это надо в Новосибирск ехать, из Новосибирска в Академгород. Ты был в Академгородке?
1: Never.
2: Ну, я тебе рекомендую.
1: Сразу же...
2: Точнее, я тебе не рекомендую.
1: Приносим свои извинения Сашке. Ему не 50, а 43, пишет.
2: Сашка. Не, ну тогда все. Тогда все сходится. И фотография, и возраст.
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Каждую среду в 11 вечера на Радио Максимум.
4: Умеющий уши да услышит.
5: Ты хотел сказать умеющий слушать да услышит.
4: Ну, типа того.
3: Программа «Умеющий».

0: Собчак и Забелин, которые расскажут все про новую русскую музыку, афиш, концерт недели и, конечно, куда без моей любимой рубрики «Ностальжия». Мы вам еще покажем, точнее дадим послушать, каждую среду в 23:00 в программе «Умеем слушать» на радио «Максимум».
1: Реклама. Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Второй гель для труб X-Stormer Turbo. Ты зачем взяла?
4: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за 1 999 99, а беру 2. А еще могу выиграть 1 000 000 на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
5: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на globus.ru.
6: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
7: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на nash.com.rf. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
8: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
9: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
8: Мобискар.

0: обеспечит группа ЛСР. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Sound of Winterbush. Красота. Вот о чем мы решили поговорить в этом часе утреннего шоу на радио «Максимум». Что вы самое красивое видели в последнее время?
2: Доброе утро. Одна из самых красивых вещей, что я видел в жизни, это после четырехчасового поднятия по туристической тропинке виды, открывающиеся с горы Ай-Петри.
1: Да.
2: Сразу улетает и усталость, и все тревоги. Особенно запомнилось дерево, которое росло у вершины, но росло оно боком, а не ровно вверх. Жаль, фото не могу прикрепить, долго его искать. Анастасия пишет нам: я с вами полностью согласен, бывал наверху и зимой, и летом. И вообще, это финиш, как красиво.
1: А гора Ай-Петри имеет какое-то отношение к компании Apple?
2: No. Причем настолько не имеет, что просто трындец.
1: Я понял. Самое красивое, ну, конечно же, женская...
2: Женское счастье было бы милой рядом.
1: Женское счастье, женская грудь, пишет Вася Камушкин. Это база, все остальное просто лирика. Вася,
2: а вот, где ты ее видел?
1: Вот я тоже забыл. Мы с вами что красиво увидели последнее время. Да, они,
2: да, вот именно, они
1: 15 лет назад.
2: В детстве, да? В младенчестве.
1: Моя жена без одежды, написал Алекс Любимов.
2: Выезжаем.
0: Реклама.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо поднывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое – 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Сбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
1: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
2: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте сыр со вкусом топленого молока Ашан «Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С «Ловитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Ловиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Ловита» на «Авито».
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
8: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Чак и Шуманский.
1: Красивая песня System of a Down, Hypnotize в эфире утреннего шоу на радио Максимум. Прямо сейчас будет новость.
0: Новость на радио Максимум.
1: Новость эта и опасная, и полезная. Она идет под хэштегом «Лосиный гон». И это не гон. Так называется официально. «Лосиный гон». Безумевшие сахаты, то есть лоси, ищут самок. Появляются в самых неочевидных местах. Выходят прямо на дорогу, попадают под колеса. И все это проходит до... как Октоберфест до октября.
2: Прикольно.
1: На данный момент больше всего лоси зафиксировано в районе московского Измайлова, то есть Измайловский парк и так далее. Самцы активничают, агрессивничают, чувство страха им неведомо, инстинкт самосохранения тоже, судя по видео, которое я вижу, просто по дорогам же огромный, он же тварь огромный.
2: А я смотрю видео, он с какой-то веткой еще во рту
1: лежит. Да, это вторая опасность, которая, ветка с клещами, которая с собой несет. Подходить к ним не нужно, гладить не нужно.
2: В общем, лосиное безумие настоящее.

0: вот это утю-тю сторисы снимать не нужно, все это опасно для жизни. Плюс ко всему прочему, там еще, если вдруг водитель наедет на лося, вам еще и шабанут штраф.
1: Я читал, что они соль любят лизать, мощнейшие.
0: Не, ну, не знаю, не пробовал.
1: Если с каменной солью подойти.
0: Ю! Да, вот так. В общем, дорогие друзья, автолюбители и радиофанаты, будьте осторожны и помните, что если борщ, то с губами лося.
1: О, Господи.
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: БАУ «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
9: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
10: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа? Все под контролем.
11: Красота-то какая! Лепота!
12: Годовой полис по цене как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
13: «Джили Сити Рей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
14: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
15: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
16: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
17: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Шуманок и Шуманский.
1: Shine down young again, да, все бы мы хотели помолодеть и снова быть веселыми, бодрыми и классными. И красивыми, да, кстати, между прочим, тоже. Молодость, она же тоже красивая.
2: Вот, например,
1: сегодня, да.
2: Синие глаза дочери, как главное чудо света.
1: Ну, конечно, конечно, дорогие друзья.
2: Леся пишет.
1: Или вот Алексей про самое прекрасное, что он видел, это сын в роддоме. Надеюсь, что ваш. А, самое красивое в последнее время, а это было не так уж и давно, конечно же, рамка автомобильная «Радио Максимум» в руках красотки, которая ее вручает. Хвастается Максим. Самое приятное – «Ауди помятая».
2: Почему еще?
1: Никита. «Ауди» даже помятая красивая, понимаешь? Настолько удивительный автомобиль. Сравнительно недавно побывал сначала в Абхазии, затем в Грузии. Само все звучит красиво, так еще и потрясающие достопримечательности. Это да. Там они умеют в красоту. Совершил недавно красивый поступок. У меня машина в сервисе стоит. Я взял машину сестры. Она в фоновом состоянии, конечно. Заодно фоновое состояние.
2: Фоновое, интересно звучит.
1: А заодно вместе со своей машиной ее починил. Вернул хорошую, исправную. Ну, красавчик, красивый.
2: В общем, любите красоту, как я вижу.
1: Любите
2: да?
1: красоту, и она полюбит вас.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Шевчук и Шуманский.
1: Спасибо, every you, every me. 9.48. Я не закончила про красоту, да, Дмитрий Николаевич? Ты...
2: Про красоту все, по большому счету.
1: А, ну вот.
2: Да, хотелось бы напомнить еще о нашем прекраснейшем, таком, знаете...
1: Так, вы говорите, тогда уж красивым.
2: Красивым и дорогом безумии, я бы
1: да,
2: это назвал.
1: Акция «Не спай 35» в честь дня рождения радио «Максимум» 35 лет.
2: Да, проходит она ежедневно с одной стороны, а с другой стороны совсем не ежедневно.
1: Ну, ежеутренний, нельзя же так сказать? Но, нет слова ежеутренний.
2: Ты знаешь, можно так. С понедельника по четверг в эфире утреннего шоу. Вы слышите специальный звуковой сигнал. Появляется он абсолютно в неожиданном месте совершенно. Как этот сигнал выглядит, можно ознакомиться на нашем сайте maximum.ru.
1: Ну, вы ни с чем не перепутаете.
2: Абсолютно, совершенно. И нужно постараться 35-м по счету прислать число 35, наш Макс по номеру 8926-007-1037. Сделали это, если вы, мы вас фиксируем. И в пятницу проводим розыгрыш через Лототрон. Победитель, счастливчик, получает 35 тысяч рублей в честь дня рождения.
1: Гениально.
2: Радио «Максимум».
1: Не спать 35.
0: Хорошей музыки много бывает. Подключайся к музыкальным потокам в мобильном приложении и на сайте maximum.ru. Инди, брит-поп, софт, эмо, панк, гранж, Максимум Линкин Парк, Максимум Рамштайн, Максимум Депеш Мод и многие другие. Приложение доступно в App Store и Google Play. Радио Максимум. Включай и включайся. Реклама.
3: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
4: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
5: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-embarus.ru.
6: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
7: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
8: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
7: Гипервыгода в каждой покупке.
8: Все подробности на lenta.com.
9: Есть два типа людей. Одни говорят:
10: «Смотри у меня».
9: А другие:
11: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити Центр».
9: Первые живут в стрессе. Вторые в событии на Мосфильмовской. Парк «Квартал события». Старт продаж видовых квартир. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Утреннее шоу, друзья. Еще немножечко, еще чуть-чуть. Температура воздуха в Москве уже плюс 15. Ну, жаришка начинается. Я прям чувствую, сегодня будет пекло.
1: Оптимальнейшее. Вообще классно. Вот сделать бы такой сезон в Москве а-ля какой-нибудь...
0: А-ля карт.
1: Милый прибрежный городишко, чтобы зимой плюс 15, вот это все.
0: Губу раскатал.
1: Чтоб пробки не 4, как сейчас,
0: ну, сейчас глобальное 1. Потепление наступит, и все будет.
1: Ну, ждем.
0: Ждем.
1: А так 4 балла, Новая Рига сейчас стоит. Стоит внешняя сторона МКАДа от Дмитровки до Волоколамки. Это хороший целый сегмент северо-западный, да, получается, МКАДа. Поэтому вот эти два направления, они тебе 4 балла уже формируют достаточно уверенно.
0: Да, хорошо сидим, дорогой Дмитрий Николаевич. Вот бы еще рамку для автомобиля в номер разыграть, а?
1: А давай, почему бы и нет? Этот час мы посвятим аудиоконкурсу, в котором кто-то из вас станет обладателем этого мега-артефактуса. Готовьтесь, проверяйте, значит, работают ли у вас микрофоны на смартфонах, насколько у вас дикция хороша, потому что, чтобы участвовать в аудиоконкурсе, нужно звучать хорошо, соответственно, тоже. А у нас за хорошее звучание отвечает музыка, а не ведущие. Nirvana в этом часе, Fall Out Boy, Fatboy Slim, AC/DC, Linkin Park, Aerosmith. Вот человек, у которого с дикцией всегда все хорошо, потому что много упражнений делает.
0: Aerosmith.
1: Smith, Depeche Mode и Three Doors Down прямо сейчас, It's Not My Time.

0: Шуманский.
1: Strange Love, Depeche Mode в эфире, а у нас в эфире аудиоконкурс.
0: Поговори мне тут. На радио Максимум.
2: Старая традиция. Этот конкурс либо ненавидят, либо любят всей душой, но никто не остается к нему равнодушным. И то нас устраивает, кстати.
1: Да, друзья. Главное, чтобы вы были счастливы и наполнены ваши штаны и карманы рамками для автомобиля в номера. Сегодня будем разыгрывать одну в аудиоконкурсе «Поговорим не тут». Значит, условия такие. Вы присылайте нам аудюху не больше 10 секунд в мессенджер Макс на номер 8-926-007-1037, выполняя специальное задание.
2: Ох, задание сегодня посвящено человеку, чье имя и фамилия сделали русскую литературу известной на весь мир.
1: Да, Лев Николаевич Толстой. Там еще и отчество было.
2: Да, ну,
1: родился Голыбуля 9 сентября 1828 года в Тульской губернии. Собственно говоря, по-старому 28 августа. Но мы сегодня 9 отмечаем. Что он подарил нам? Ну, конечно, бессонные школьные ночи, когда, особенно на каникулах, когда вам задали читать «Войну и мир». Это, конечно, опять же, Ясная Поляна. Анна Каренина. Вот я, Анну Каренину я плюс-минус еще помню. Но вот «Война и мир», кроме Пьера Безухова, у меня там ничего не отложилось. И,
2: ну,
1: то, из-за его странного увечья. Без ушей.
2: Ну, а усики на верхней губой.
1: Подожди, такое тоже героинь было?
2: Конечно, это что?
1: Блин.
2: Это же Ростова с усиками, небольшими усиками.
1: А Ростова тоже оттуда? Да. Я думал, с Ростова. Ну что, друзья, есть еще такое выражение, которое мы все прекрасно знаете. На словах ты Лев Толстой, а на деле... Нет, друзья, нам не нужно... Нет, стоп, нам не нужно продолжение фразы, а на деле что-то там. Нам нужно понять, что за слова. На каких словах ты Лев Толстой?
2: Ну, кстати,
1: что это за слова могут быть такие?
2: Произнесите какую-нибудь мини-речь, чтобы мы убедились, что вы Лев Толстой.
1: Скажите, что Лев Толстой — это вы на своих словах.
2: Супер.
1: В аудиосообщении ты Лев Толстой, а на деле надо вот так вот теперь перефразировать по-современному.
2: Идеально.
1: Друзья, ждем ваши аудюхи не больше 10 секунд. Мессенджер Макс 8926-007-1037.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Шуманский.
1: Группа Aero Smith Crime в эфире утреннего шоу. Прямо сейчас аудиоконкурс, который посвящен сегодня великому русскому писателю Льву Толстову. Задание такое...
2: Лев Толстов и его Толстовка.
1: Льву Толстому, конечно же. На словах ты Лев Толстой, говорили они. Что это за слова, мы хотели бы услышать сегодня от вас в аудиоконкурсе.
2: Стартует августа.
3: Вместо 1000 слов, 2000 слов. Ваш Лев Толстой.
2: Старый мем прекрасный, но здесь подходит идеально.
1: Может быть, она августа, а не августа?
2: Нет, она август.
1: You're sure?
2: Ну, хватит уже делать вид, что мы не знаем правильного ударения.
1: Какого августа?
2: Какого августа, я тебя спрашиваю? Григорий.
4: На словах ты... предприниматель, а таксуешь для души.
2: Предприниматель, таксуешь для души.
1: Лев Толстой был бы таксистом.
2: Сейчас, кстати.
1: В лаптях такой.
2: Очень даже.
1: Может быть, даже и босой иногда.
2: Это было бы историческое такси.
1: Нет, давай, зимой в лаптях, летом босой. Историческое такси, он рассказывает. И с ним прям ты садишься, но это прям... Это лучше в области ехать.
2: Он тебе диктует, а ты записываешь. Александр.
5: Все больше мы не создаем, а потребляем, барахтаясь, как пойманная рыба в интернет-сетях, и больше смотрим зомбоящик, не моргая, тем самым счастье жизни грубо оскорбив. Все это говорю, а сам в интернет тыкаю.
2: Ну вот это его речь прямо перед переосмыслением жизни.
1: Скорее Стас Ярушин, Зонд Б.
2: Зонд Б.
1: Зонд Б, да, чем Лев Николаевич. Так.
2: Ну, это пока прошедшее мою жесткую цензуру сообщения.
1: Друзья, еще раз задание. Оно филологическое, оно историческое, псевдо. Оно литературное.
2: Биографическое,
1: да. На словах ты Лев Толстой. Что это были за слова, пожалуйста? Умники и умницы, вспомните. Пришлите нам в аудиосообщение не больше 10 секунд в мессенджер Макс. Мы послушаем, что-то приличное, не матершинное, цензурное выберем. А в конце наградим победителя рамкой.
2: На креатив у вас есть время. Это короткая реклама, потом Линкин Парк и Эй.
0: Реклама.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
11: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
12: ОСАГО в Альфа-страховании.
13: Вот настоящий порядок. Платят быстро, онлайн и выше рынка.
10: Красота-то какая, лепота.
14: А у Альфа-страхования лидера ОСАГО в России.
15: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.

0: Кредиту можно вернуть. Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
1: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгос» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
9: ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
10: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шуманский.
1: ACDC, TNT, Лев Толстой, «Война и мир».
2: TNT,
1: Лев Толстой, Толстой, «Волна и мир».
2: Волна идет.
1: «Волна и мир», я поменял слово.
2: Так, ну погнали. Значит, в известной поговорке на словах-то и Лев Толстой, а на деле...
1: Непонятно, какие слова именно, ну, как бы, да, показывают, что он на самом деле Лев Толстой.
2: Давайте слушать варианты.
3: На словах-то и Лев Толстой. А на деле два склерозника, которые не помнят, что такая тема была в утреннем шоу года два назад. Пум-пум.
2: Да, пум-пум, там мы просили продолжить эту фразу.
1: А в этой чуть-чуть другое задание. Чуть мы другое, все прекрасно, да, знаем. Но вообще я не должен помнить то, что было два года назад. Я не помню, что было два дня назад.
2: Согласен.
1: О чем вы говорите? Я сегодня... Вы рассказываете эту историю?
2: Ну, давай.
1: Я без трусик. Я сегодня...

0: Ты пошел перед тем, как поехать на работу в ванную, да, ну, в душ сходил, помылся, и мне жена пишет тебе во время эфира, ты зачем трусы свои грязные положил на кухонный стол? Я говорю, в смысле? А я выходил и что-то отвлекся на дыню, которая решил дыню порезать, а трусы оставил
1: на столе. Но ты знаешь, что есть съедобные трусики?
0: А вы говорите, я знаю, что есть съедобные трусики, но к моим трусикам это не относится. Вы понимаете, насколько,
1: это ты так думаешь,
0: насколько у меня большие проблемы с вниманием рассеянным?
1: У тебя такая фанатская база, что всегда на твои трусики найдется едобная.
0: Главное, что я забыл. А вы говорите, вы не помните, что было 2 года назад. Это конечно, да. Я не помню, что было 2 года назад.
1: Вася.
2: Велик и могуч русский язык. Велик в том, чтобы придумать войну и мир, а могуч, чтобы обозвать это все 3 словами.
1: Да, вот здесь задание абсолютно правильно. Понято, уважаемый Дэн Глоби.
0: Могуч, мне понравилось.
1: Так, давайте
0: это
1: еще.
0: Это Дэн Глоби был?
1: Это был Дэн
0: С
1: Глоби.
0: С голосом Вась Камушкина?
1: Нет, он нас упрекал.
0: Что происходит? Я же не понимаю, я же голоса перестал отличать. Зрение упало, трусы потерял.
1: Арсений, слушаем.
3: На словах ты Лев Толстой, а на деле Лев Толстов.
1: Вот это уже ход.
0: Это уже, да? То есть, получается, мои слова превратились в некий мем, которым можно... Ребята, ну просто не эфир, а сказка. Сказка, написанная Львом Толстым и вашими аудиосообщениями.
1: Последний шанс остался, кстати.
0: Let's go, последний шанс. На словах ты Лев Толстой. На каких словах? Присылайте в аудиосообщение 8926-007-1037.
4: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пауз Сбербанк.
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Шуманский.
1: No, can't great divide. Подводим итоги аудиоконкурса. Поговорим и тут на словах-то Лев Толстой. На каких словах рассказываете вы сегодня в аудиосообщении?
2: Проверим Ивана.
3: На словах ты Лев Толстой, а для баб Есенин. Кто был вечно молодой, Крупский или Ленин?
1: Всех сюда привлек.
2: Риторический вопрос.
1: Всех исторических персонажей.
2: Чем Макс говорит, интересно?
4: Есть всегда хочу. А, так на словах ты Лев Толстый.
2: Смешной. Ага, Илья.
5: Да, я все умею. Так я говорил.
2: Смешно говорит. Так, ну побеждает сегодня человек, который нагнал настоящие жути. Это практически у нас...
1: Хоррор.
2: Хоррор, да, слушаем.
6: Всем привет. Я Лев Толстой с волосатой губой. Я приду к тебе в трусах в очень самых страшных снах.
2: Ну, это жуть, на самом деле. И тем не менее, Марат...
1: На таких словах он Лев Толстой, оказывается.
2: Именно на них, да.
1: Марат, поздравляем, а рамку радости желаем.
2: И песенку тебе тоже дарим, конечно же, да и всем вам.
1: Танцуйте.
2: Fall Out Boy, Dance Dance, потом будем потихонечку прощаться.
1: Точнее, пляшите.

0: Собчак и Шуманский.
1: Говорил в том самом мемном ролике. Ну что, попели, потанцевали, вопросы есть?
2: И будет, собственно говоря.
1: И будет, друзья.
2: Значит, да, мы сейчас потихонечку с Чакибоем пойдем отдыхать.
1: Сворачиваемся.
2: Или бездельничек, говорит многие наши слушатели. Что они там делают после эфира?
1: Работаем.
2: Дурю мать ходят, понимаешь?
1: Работаем на других работах.
2: Именно.
1: Шуманский в такси, я на мукомольне.
2: На
1: мухобойне.
2: На лукоморье.
1: На лукоморье работаю. В общем, каждый занимается какими-то своими делами. Но любимое наше занятие, конечно же, по утрам для вас вести утреннее шоу на радио Макс. Спасибо большое всем за внимание. Напоминаю, что у нас продолжается неделя целая группы Weezer для всех поклонников. Также для всех поклонников неделя Константина Михайлова вечернее шоу на радио Макс.
2: А умеем слушать.
1: Для всех поклонников новой русской музыки умеем слушать 23.00. Сегодня, конечно, не пропустите. Ну и вот, собственно говоря, все.
2: Звучит неплохо. Ну, пойдем тогда работать на настоящие работы и скажем всем спасибо огромное за ваше внимание.
1: С вами был Дмитрий Шуманский.
2: Чаки-бой.
1: Всем пока, до завтра. Не проспите.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: мобильное приложение для мощного настроения. Более 20 музыкальных онлайн-станций на любой вкус. Подкасты, записи эфиров и все самое интересное в одном клике от тебя. Мобильное приложение «Радио Максимум». Заряжено, чтобы заряжать. Реклама.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: На Поварской улице открылся гриль-ресторан «Телец-Тунец». Главный герой этого проекта – один из самых больших грилей Москвы. Здесь смокер, дровяная печь, аргентинский гриль с вертелом, классический угольный гриль и каменный тандыр. В меню – три версии вителла тоната, ребра и брискет из смокера, рыбы и морепродукты, хачапури с крабом и большие блюда для компании. Поварская, 8/1. Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Город.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. 19 сентября на Садовом кольце в Москве состоится закрытие мотосезона. Праздник посвящен Году единства народов России. Всех участников ждет развлекательная программа и выступление артистов. Вход свободный. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Конечно, можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Конечно, можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Конечно, можем.
5: И кэшбэк 5% можем?
4: Конечно, можем.
5: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто так.
4: Конечно, можем.
5: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
6: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
8: 10 сентября в гостях рубрики «Макси Бизнес» утреннего шоу на радио «Максимум» Селби Тикаева, руководитель операционной деятельности департамента розничной сети «Снежная королева». Вместе с Чаком Ушуманским они разберут, как городская программа «Миллион призов» меняет ритейл. Поговорят о том, чего сегодня ждет покупатель и какую выгоду компании получают от участия в городских проектах. 10 сентября в 10:00. 12+.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Бизнес под давлением.
2: Где искать точки опоры?
1: 12 сентября приходите за ответами на конференцию «Предпринимательский класс» в Санкт-Петербурге. Подробности на businessclass.rbk.ru.
2: 18+.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: неделя с группой Weezer на радио Максимум. Май 2008 года. Ютьюбу едва исполнилось 3 года, но пользователи видеохостинга уже успели породить множество культовых мемов. Драматичный сурок, афро-ниндзя, слезливая «Оставьте Бритни в покое», паренек, отплясывающий под хит молдавской группы «Озон», наверняка что-то из этого сейчас ностальгически откликнулось в вашем сердечке. Участники Weezer решили шагнуть в этот новый мир онлайн-фольклора и позвали целую толпу звезд Ютьюба на съемки своего клипа. Даем слово басисту Скотту Шрайнеру.
1: «Видео основано на феномене YouTube, и мы вывели это на совершенно новый уровень. Мы пригласили множество интернет-знаменитостей в Лос-Анджелес и сняли с ними клип. Полное безумие, полнейший сюр. Я очень рад. Даже для тех, кто не интересуется YouTube, видео все еще будет интересным, как настоящее путешествие».
0: Скотт был прав. Их трюк сработал. Клип на песню «Pork and Beans» стал хитом MTV. А через несколько месяцев еще и принес группе первую в ее карьере Грэмми. Обязательно поищите его в сети, а пока слушаем аудиоверсию этого трека.
1: «Weezer. Pork and Beans».

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: «Метро Максимум» представляет онлайн-станцию «Русская сборка». Это что-то на родном. Для тех, кому не хватает русской музыки. Коллекция самых знаковых песен на великом, могучем и родном. От легендарных гимнов 90-х до ярких образцов альтернативы 20-х. А также музыкальные рубрики и ностальгические истории от культовых российских музыкантов. Все это в эфире онлайн-станции «Русская сборка». Ищите на сайте в приложении «Радио Максимум». «Русская сборка». Это что-то на родном.
1: Реклама. Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Кар-кар-кар-кар-кар. Прайс-прайс. Продай авто на кар-прайс-прайс.
4: За два часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.

0: Советская Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
2: Да кто так потолок делает? Я сейчас покажу, какой профиль нужен.
1: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. При покупке 8 КНАУ в профиле потолочных одного размера, 1 КНАУ в профиль потолочный в подарок.
3: Улица Д. Петрович, Санкт-Петербург, УКРН, 106-784-754-56-55. Акция действует до конца сентября 2026 года.
4: На Поварской улице открылся гриль-ресторан «Телец-Тунец». Главные герои этого проекта – один из самых больших грилей Москвы. Здесь смокер, дровяная печь, аргентинский гриль с вертелом, классический угольный гриль и каменный тандыр. В меню три версии вителла тоната, ребра и брискеты из смокера, рыба и морепродукты, хачапури с крабом и большие блюда для компании. Поварская, 8/1.
1: Максимум. Телефон рекламной службы.

0: Макси Ньюс. Нейросети.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске OpenAI заявила о решении одной из задач тысячелетия. Уравнение на въезд токса. Это одна из семи задач, за которые обещают $1 миллион. До сих пор была решена только одна – Григорием Перельманом. Искусственный интеллект построил пример течения жидкости, где скорость уходит в бесконечность. На деньги нейросеть не претендует. Это демонстрация возможностей. Но математики уже проверяют решение. А ситуацию осложняет спор с другими учеными о приоритете. На въезд токс пока не сдались, но ИИ приблизился к ним вплотную. И это может изменить науку. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гуд-Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Завод». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты. Т-банк.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Офер телефон-холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
3: Берем кредиты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру.
5: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Распакупер, это супер. Распакупер.
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на купер.ру/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на Сбербанк.

0: sberprime.com/sberprime.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес? А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
5: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможные персональные ограничения. 0+.
2: 10 сентября в гостях рубрики «Макси Бизнес» утреннего шоу на радио «Максимум» Селби Текаева, руководитель операционной деятельности департамента розничной сети «Снежная королева». Вместе с Чаком Ушуманским они разберут, как городская программа «Миллион призов» меняет ритейл. Поговорят о том, чего сегодня ждет покупатель и какую выгоду компании получают от участия в городских проектах. 10 сентября в 10:00. 12+.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

0: максимум. Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркете.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Идет ремонт? Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой точно ко времени. Возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.

0: конкурса. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Радио Максимум представляет финал сезона супергонки на автодроме Moscow Raceway. 26 сентября. Кубок GT. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Две массовые гонки, детская зона, дрифт, вкусная еда и многое другое. Кубок GT. Соревнование гоночных суперкаров. Подробности на superrace.ru.
2: Категория 0+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

0: Макси Ньюс. Культура.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В День языков народов России в популярном онлайн-переводчике появилась поддержка алтайского и карельского языков. Теперь с них можно переводить на более чем 100 других и обратно. Карельский, финно-угорский, на нем говорят около 14 тысяч человек. Алтайский, тюркский. Его носители примерно 70 тысяч. Отличный повод выучить пару слов на языке предков. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: точно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту Клуб Чемпионов.
13: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
3: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
0: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: С 8 по 10 сентября пройдет 3-й международный технологический конгресс и выставка технологий в парке «Патриот». Вас ждут цифровые решения и технологии для всех отраслей. Единые подходы и новые возможности для модернизации промышленности. Регистрация на техконгресс.рф. Информационный партнер «Радио Максимум». 12+.
8: Майкл Фассбендер и Алисия Викандер в фантастическом экшене «Надежда».
9: Все же.

0: Жители сбежали после того, как появились они.
1: Монстр или нет, мне на это плевать!
0: Такого мир еще не видел.
2: Человечеству брошен вызов. Надежда. Кино с 10 сентября. 18+.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: неделя с группой Weezer на радио Максимум. Американская сборная достойно показала себя на чемпионате мира по футболу 2010 года в ЮАР. Прошла без поражений группу с Англией, Словенией и Алжиром, а в плей-офф лишь в дополнительное время уступила соперникам из Ганы. Кто знает, возможно, сборной США помог ее неофициальный гимн, с которым она приехала на турнир. Песня группы Weezer «Represent». Американская футбольная федерация уже давно просила Риверса Куомо написать для нее что-нибудь вдохновляющее. Пусть и не скоро, но он все-таки ответил на эту просьбу. А вот что он вспоминал о тех временах в своем интервью.
1: «Раньше я был большим фанатом европейского футбола, но перестал следить за ним много лет назад. В январе 2013 года мне диагностировали проблемы с коленом и сказали, что больше мне нельзя играть в футбол. Когда я осознал, что не смогу играть сам, мне стало очень тяжело в эмоциональном плане смотреть матчи. С тех пор я их и не смотрю».
0: Weezer. Represent.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
5: Кэш можем.
6: И кэшбэк 5% можем?
5: Кэш можем.
6: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэш можем.
6: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
7: 10 сентября в гостях рубрики «Макси-бизнес» утреннего шоу на радио «Максимум» Селби Тикаева, руководитель операционной деятельности департамента розничной сети «Снежная королева». Вместе с Чаком Ушуманским они разберут, как городская программа «Миллион призов» меняет ритейл. Поговорят о том, чего сегодня ждет покупатель и какую выгоду компании получают от участия в городских проектах. 10 сентября в 10.00. 12+.
8: Бизнес под давлением.
9: Где искать точки опоры?
8: 12 сентября приходите за ответами на конференцию «Предпринимательский класс» в Санкт-Петербурге. Подробности на businessclass.rbk.ru.
9: 18+.
10: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Пять ночей в сочинской гостинице. Новенький электросамокат. 350 килограмм арбузов. Нет, это не планы Чака и Шуманского на отпуск. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые Радио Максимум подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Где ты? Там Максимум. Дома, за рулем, на работе, в умных часах или на смарт-ТВ. Выбирай свой формат и слушай максимально. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.

0: Круче группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Второй кофе Бушидо ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1199,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте порядка их получения на globus.ru.
4: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
5: Радио «Максимум» представляет финал сезона супергонки на автодроме Moscow Raceway. 26 сентября. Кубок GT. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Две массовые гонки, детская зона, дрифт, вкусная еда и многое другое. Кубок GT. Соревнование гоночных суперкаров. Подробности на superrace.ru. Категория 0+.
6: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
7: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции.

0: 1 сентября 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: Макси Ньюс. Лайфстайл.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. Треть россиян с теплотой вспоминают Рунет нулевых как важную часть своей юности. Еще 28% ценят интернет того времени за меньшее количество шума и более живое общение. Скучают по простой навигации и возможности быстро найти нужное – 34%. Вернуть форумы и блоги хотели бы 20%. А дневники общения без гонки за охватами – 16%. При этом 30% не ностальгируют и считают современные сервисы удобнее. Более половины опрошенных хотели бы видеть интернет более спокойным, с меньшей рекламой и навязчивыми рекомендациями. Время было другое. Аська, форумы и медленный интернет. Но почему-то иногда хочется вернуть эту атмосферу, даже если сейчас удобнее. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем.

на максимум. День может идти не по плану. Главное, что рядом правильная музыка. Максимум.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-500-290-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру.
5: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
11: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
12: Майкл Фассбендер и Алисия Викандер в фантастическом экшене «Надежда».
13: Все жители сбежали после того, как появились они.
14: Монстр или нет, мне на это плевать!
13: Такого... мир еще не видел.
12: Человечеству брошен вызов. «Надежда». Кино с 10 сентября. 18+.
15: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
16: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: максимум. Новое. Новое. Прямо сейчас. The Strokes. Lonely in the Future.
1: Первый за 6 лет альбом The Strokes вышел в июле и получил смешанные рецензии от прессы. Пока одни критики восхваляют экспериментальный характер пластинки и впечатляющие инструментальные партии, другие ругаются самыми непечатными словами на специфическую обработку голоса Джулиана Касабланкаса. А ведь за многочисленными слоями автотюна порой скрывается весьма смелая и хулиганская лирика. В композиции Lonely in the Future проходится по знаменитостям, которые в разное время копировали его стиль, образ и фишки. Например, по музыкантам Дрейку, Уикенду и Гарри Стайлзу. Или по звезде YouTube Энтони Фонтана. Череда прямых и косвенных подколок сопровождается припевом, где Джулиан повторяет: «Я делал это вчера, я делал это годы назад, я делал это, когда был ребенком». The Strokes со своей новинкой Lonely in the Future. Прямо сейчас на радио.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5%. Бонусами Сбербизнес спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
4: Кэш можем.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громко.
1: Мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Вторую пачку кешью, Семушка, ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах Глобус я плачу за одну 449,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион. На тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
4: Глобус. 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.
5: Обои, которые устроят обоих. В Петровиче большой выбор товаров для отделки. А еще линолеум, ютекс, профимастер, Токио 4 полукоммерческий. Всего за 489 рублей за квадратный метр. Идет ремонт? Идем в Петрович.
6: Акция до 4 октября 2026 года. У СТТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-570. 9-77-99.
7: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Макси Ньюс. Еда.
1: Всем привет! В эфире «Максимальные новости» за одну минуту. В этом выпуске овощи из борщевого набора за год подорожали. Капуста выросла в цене сильнее всего, плюс 38%. Теперь килограмм стоит 28 рублей. Картофель на 30%, морковь на 20%. Причины – сокращение посевных площадей, рост затрат на топливо и рабочую силу. Борщ становится дороже, но от любимого супа никто не откажется. Просто теперь он будет чуть более золотым, ну и чуть реже на столе, но все равно таким же вкусным. С вами были «Максимальные новости». Еще больше полезного и интересного совсем скоро. Макси.

0: Реклама.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
5: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
8: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
10: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Приводите друзей и близких.

0: со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
1: Майкл Фассбендер и Алисия Викандер в фантастическом экшене «Надежда».
2: Все жители сбежали после того, как появились они.
3: Монстр или нет, мне на это плевать!
2: Такого мир еще не видел.
1: Человечеству брошен вызов. «Надежда». Кино с 10 сентября. 18+.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
5: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Неделя с группой Weezer на радио Максимум. Однажды маркетологи студии Disney осознали одну вещь. Оказывается, каверы на песни из их мультфильмов обретают нереальную популярность в сети, и теперь многие диснеевские премьеры сопровождаются выходом на стриминговых платформах новых каверов, только уже официальных. Компания договаривается с известными поп- и рок-исполнителями, те перепевают предложенные им песни и привлекают к ним своих фанатов. А впечатленные слушатели могут купить несколько миллионов лишних билетов в кино. В 2019 году вышла вторая часть анимационного блокбастера «Холодное сердце». И в его саундтреке нашлось место сразу трем приглашенным знаменитостям. Это звезда кантри Кейси Масгрейвс, Брэндон Юри из Panic at the Disco, а также группа Weezer. Главным героем этой специальной недели досталась композиция «Lost in the Woods», которую в мультфильме пел персонаж Кристоф голосом актера Джонатана Грофа. А сейчас предлагаем вам послушать этот диснеевский хит в рок-версии от группы Weezer на радио Максимум.
1: Weezer. Lost in the Woods.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Кэш-можер.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Бизнес под давлением.
2: Где искать точки опоры?
1: 12 сентября приходите за ответами на конференцию «Предпринимательский класс» в Санкт-Петербурге. Подробности на businessclass.rbk.ru.
2: 18+.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: все это максимум.
1: Пять ночей в сочинской гостинице. Новенький электросамокат. 350 килограмм арбузов. Нет, это не планы Чака и Шуманского на отпуск. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
2: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
3: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
4: Второй наполнитель «Кэтстеп» ты зачем взяла?
5: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1599,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
6: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
7: Кар-кар-кар-кар-кар. Прайс-прайс, продай авто на Карпрайс-прайс.
8: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.

0: Донецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Донецкая 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: технологии.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В Варшаве около 30 роботов устроили митинг у Министерства цифровых дел. Они требовали ограничить развитие искусственного интеллекта и сохранить за людьми рабочие места. Гуманоиды и роботы-собаки маршировали с флагами и транслировали лозунги «Защитить рабочие места» и «Пора вводить правила». Организаторы говорят, что автоматизация угрожает не только рабочим, но и представителям умственного труда. Министр цифровых дел вышел к протестующим и заявил, что главная угроза – бесконтрольный ИИ внутри роботов. Звучит как сценарий уже знакомого всем фантастического фильма. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
3: Берем кредиты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас.

0: сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: С 8 по 10 сентября пройдет 3-й международный технологический конгресс и выставка технологий в парке «Патриот». Вас ждут цифровые решения и технологии для всех отраслей, единые подходы и новые возможности для модернизации промышленности. Регистрация на техконгресс.рф. Информационный партнер «Радио Максимум». 12+.
7: Майкл Фассбендер и Алисия Викандер в фантастическом экшене «Надежда».
8: Все жители сбежали после того, как появились они.
9: Монстр или нет? Плевать!
8: Такого мир еще не видел.
7: Человечеству брошен вызов. Надежда. Кино с 10 сентября. 18+.
10: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
11: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку бет-платежей 2026. 16+.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Конечно, можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Конечно, можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Конечно.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: 10 сентября в гостях рубрики «Макси Бизнес» утреннего шоу на радио «Максимум». Селби Тикаева, руководитель операционной деятельности департамента розничной сети «Снежная королева». Вместе с Чаком Ушуманским они разберут, как городская программа «Миллион призов» меняет ритейл. Поговорят о том, чего сегодня ждет покупатель и какую выгоду компании получают от участия в городских проектах. 10 сентября в 10.00. 12+.
2: Бизнес под давлением.
3: Где искать точки опоры?
2: 12 сентября приходите за ответами на конференцию «Предпринимательский класс» в Санкт-Петербурге. Подробности на businessclass.rbk.ru.
3: 18+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на naш.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Вторую туалетную бумагу папе 8 рулонов. Ты зачем взяла?
4: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 419,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион. На тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
5: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дат акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.
0: Радио «Максимум» представляет финал сезона супергонки на автодроме Moscow Raceway. 26 сентября. Кубок GT. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Две массовые гонки, детская зона, дрифт, вкусная еда и многое другое. Кубок GT. Соревнование гоночных суперкаров. Подробности на superrace.ru.
6: Категория 0+.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Всем приветики, пистолетики, 17 часов 0 минут, точное московское время. Посмотрим, смогу ли я оказаться вам сегодня чем-нибудь полезным или как всегда. Сегодня среда, 9 сентября, 9 день осени 2026 года. И, надо сказать, осень сегодня балует погодкой. Вот, наверное, то, что называется бабье лето. Возможно. Его будет немного. По погоде доложу вам чуть позже. Сегодня у нас из праздников Международный день судоку. День утилизации батареек. Вы знаете, что утилизировать батарейки нужно в специальные контейнеры, в тех местах, где есть таковые контейнеры. День тестировщика программного обеспечения. Именно так произносится это слово, а не как говорят все мои коллеги справа и слева на FM-диапазоне. Всемирный день электромобилей. Сегодня день дизайнера-графика. Международный день угостите священника пивом. Это что такое? Что-то из Робин Гуда. Международный день коробочного вина. Знаете, вот эти вот Шато де Тетрапак. День осведомленности о фетальном алкогольном синдроме. В общем, дальше какие-то грустные праздники пошли. А, ну да, да, все какое-то прям, ой, какие-то что-то с хромосомами. Там вот что-то вот это вот. Ладно, не надо. Так что вот день осведомленности о фетальном алкогольном синдроме. Я бы назвал его фатальным алкогольным синдромом. Мне кажется, этого хватит. Так что с праздниками я ознакомил. Далее, сегодня в этом часе приготовлю вам Нирвану, Garbage, Shinedown, The Offspring, Chemical Brothers, Foo Fighters, Def Leppard, Nickelback, Pretty Reckless и прямо сейчас Billy Talent. Red

0: Eagle Eye Cherry, Save Tonight. 17:09, точное московское время. Артем пишет: «Добрый вечер, Константин. Сегодня день рождения у Александры Алексеевны Абрамейцевой, также известной как Алексия. Актриса, композитор, певица, автор и исполнитель своих песен, ну и, конечно, замечательный человек. В честь Александры Алексеевны Абрамейцевой, а.к.а. Алексия, салютик на Радио Максимум. Кстати, выросшая на музыке Радио Максимум, поэтому хочу пожелать, чтобы через несколько лет ее треки звучали в вашем эфире. Да будет так, пишет Артем.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум.

0: Обслуживающей группой ЛСР. Проектные декларации на наш.ком.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Shinedown Young Again. Молодежь массово теряет слух в России. Число обращений к врачам с этой проблемой выросло в два раза за последние 5 лет. Главная причина – AirPods и прочие затычки, которые пациенты врубают на максимальную громкость. Врачи говорят, обычные AirPods и другие наушники шпарят 120 дБ при безопасной норме до 85 дБ. Примерно вдвое громче, чем ухо готово терпеть без последствий. Хотя в разных моделях, включая шумодавы, официально заявлен до 120 дБ, но тоже многовато. Беда в том, что к ору в ушах привыкаешь незаметно. Если он становится постоянным, следом идут проблемы со сном, концентрацией и разборчивостью речи. И слух может сесть уже насовсем. Всенародная любовь к жирному басу тоже проблема. Сами по себе низы не опаснее высоких, но когда басок долбит в полную, нагрузка на слух растет. Любители шумных концертов, тоже прислушайтесь. Врачи заодно советуют вспомнить про сосуды. Слуховому нерву нужен нормальный приток крови. Поэтому многочасовое сидение в одной позе тоже вносит свой скромный вклад в ваши... Чего не услышал? По три... Чего не услышал? По три раза. Да, ваши переспросы. Так что сейчас пока концертные затишье, пользуйтесь этим, дорогие друзья. Вы знаете, что любая печень восстанавливается, ну не полностью, но если вы, скажем, прерветесь с горячительным, который вы употребляете часто, то печень скажет вам огромное спасибо. И размер спасибо вашей печени будет адекватен количеству дней вашего перерыва от вредных напитков. Любой вот этот вот самый горячительный напиток, он убивает. И это миф, что там типа все хорошо в умеренных дозах. Это фигня все. Все это все равно в печени накапливается. И если вы делаете перерыв, печень говорит вам спасибо. Соответственно, если вы делаете перерыв в громкости, не ходите на концерт, сейчас самое время, когда вот, повторю, затишье между концертами, учитывая геополитическую ситуацию, дайте своим ушам отдохнуть. То есть, они вам скажут огромное спасибо за это. Они восстановятся. По крайней мере, не будут получать такой фатальный вред. Ну и что касается радио «Максимум», я призываю вас, конечно, делать максимум громкости, но все-таки в разумных пределах. Потому что «Максимум» не обязательно прям слушать на «Максимум». Ну, рекламу уж точно.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ.

0: номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям? Видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
5: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
7: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
12: В этом весь ты.
11: И в этом весь ты. Т-банк.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
4: Hi, this is Shirley Manson from Garbage. You're listening to Radio Maximum.

0: слушает Garbage на радио Максимум. 17:29 с половиной, практически 17:30, точно московское время. Михаил Огурцов пишет в Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-1037. И вы пишите, как Михаил Огурцов. Я чуть не получил травму правого уха, когда выступал на концерте на клавишах, а рядом справа от меня играл барабанщик. Я играл без мониторных наушников. После выступления правое ухо звенело еще долго. После этого стал все-таки наушниками или берушами пользоваться. Да, мониторные наушники — это наше все. Это очень хороший профессиональный выход из ситуации, чтобы лучше слышать вообще все, что происходит на сцене, и не оглохнуть. Также на профессиональных сценах в очень хороших клубах барабанщик отделен от остальной группы прямо на сцене стеклянной прозрачной перегородкой. Стеклянной или из толстого оргстекла. Это делается и для того, чтобы барабаны не лезли в микрофон солиста, и для того, чтобы, конечно, ребята не оглохли на сцене от звука барабанов. Там, скажем, электрогитара, она идет только в предусилок там или куда-то еще, там и в мониторы. Там солист орет в микрофоны, а вот барабанщик барабанит прямо в уши тех, кто на сцене. Но на большом концерте, понятно, там большая сцена, и есть шанс от барабанщика куда-нибудь уйти подальше. А вот на маленькой сцене, извольте, терпите. На маленькой непрофессиональной, плохенькой сцене, как в НДК, извольте, терпите. Значит, барабаны себе в затылок. Слева стук клавиша, а справа, значит, это порыгивание полутрезвого басиста. Громкое. Чтобы все это, да, терпеть. Кстати, после короткой рекламы будет группа, солист которой так орет, что ребята на сцене глохнут не от чего-либо, а от его голоса.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых.

0: Не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Куда срочно перенести рабочие чаты?
4: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
5: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
6: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Топ покупок месяца.
9: Амода C5. Добавить стиля.
10: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
11: Амода C7. Собрать все взгляды.
12: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
14: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
15: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Foo Fighters, The Best of You.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Поговорим про долги. Тут исследования подогнали. Больше половины россиян не получают одолженные деньги обратно. Т-банк выяснил, как и сколько денег одалживают друг другу россияне, так же, как это влияет на их отношения. Результатами с нами поделились наши коллеги из РБК. По результатам опроса, менее половины россиян, а именно 45%, всегда получали свои деньги обратно. При этом исследование показало, что больше всего денег одалживают и не возвращают жители Северо-Кавказского округа. 15% из опрошенных не получили назад суммы свыше 100 тысяч рублей. Оказалось, что 91% россиян хотя бы раз в жизни давал деньги в долг знакомым или друзьям. Приволжский округ лидирует по числу респондентов, которые хотя бы раз давали в долг. Таких 94%. Исследование также выявило, что суммы до 5000 рублей чаще всего не возвращают, это 54% случаев. Сибирский округ стал лидером по числу мелких долгов. 66% опрошенных не вернули в Сибирском округе суммы до 5000 рублей. Более чем у половины россиян, 59%, испортились отношения с близкими, которые не вернули долг. Чаще всего портились отношения с теми, кто не вернул долг у жителей Южного округа, говорится в исследовании. Однако у 28% опрошенных отношения остались неизменными после подобной ситуации. Кроме того, результат показывает, что 53% россиян больше не дадут в долг никогда, если один раз им деньги не вернули. Наиболее осторожны в этом отношении жители Сибирского округа, где 66% респондентов заявили, что больше не одолжат деньги после первого невозврата, вернее, не одолжат, да, судя по всему. Однако в Северо-Кавказском округе 21% опрошенных готовы снова дать в долг после, даже после

0: негативного опыта. Северный Кавказ – широкая душа. Больше всего невозвращенных долгов, тем не менее, больше всего процента людей, которые снова, после того, как обожглись, после того, как им в долг не вернули, готовы снова дать в долг. Это о многом говорит. Так, ребят, давайте сегодня о долгах поговорим, что ли. Давненько не брали мы в руки шашек, чтобы выбить долги. Выжить, так сказать, каленым железом из должников. Должок — тема вечернего шоу «Полезный Михайлов» на радио «Максимум». Пришли на встречу одноклассников с блокнотом, где подробно расписано, кто сколько вам задолжал за списанные контрольные или за решенные домашки. Однажды вы взяли кредит под залог кота, а может быть, вы отрабатывали свой давнишний отгул на протяжении целого года по 5 минут в день. Делитесь забавными, необычными и памятными историями о том, как вы или кто-то из ваших знакомых возвращали долг. Или, наоборот, не возвращали. Или возвращали очень долго. Или как-то интересно. Или борзыми щенками. Или как-то еще. Пишите свои истории в Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-137. 8-926-007-137. Или в официальный канал Радио Максимум в Максе.
1: С первой ноты.

0: Максимум – это музыка. Радио Максимум – это голоса. Такие. Cut my life into pieces. Такие.
1: Чак здесь, Шуманский здесь. Йоу.
0: Такие.
2: Привет, это Фред Дёрст из Limp Bizkit.
0: А еще голоса наших слушателей.
3: Максимум! А ну все построились. Перед вами чемпион с лапом макраме.
4: Чак и Шуманский очень интересные особи. Они прямо как Бивис и Батхед.
5: Слушать попсу буржуазии, черта, даешь рока на максимум. Ура! Ура! Ура!
0: Спасибо, что делаете максимум вместе с нами.
6: Максимум!
0: Услышимся в эфире. Реклама.
7: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
8: Да кто так потолок делает? Я сейчас покажу, какой профиль нужен.
7: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени.

0: чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. При покупке 8 КНАУ в профиле потолочных одного размера, 1 КНАУ в профиль потолочный в подарок.
1: Улица Петровича, Санкт-Петербург, УКРМ 106-784-754-56-55. Акция действует до конца сентября 2026 года.
2: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы, и адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Управляющая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

9 сентября, среда, в этом часе новинка от Дотри, Kings of Leon, Metallica, Pink, Alien and Farm, Rolling Stones, The Killers и прямо сейчас Depeche Mode. Personal Jesus.

0: Бау, я не поклонюсь. Жара до плюс 26 градусов придет в Москву уже послезавтра. Радует нас синоптики. В Подмосковье в четверг будет еще теплее. В этот четверг, представляете, будет до плюс 27 градусов Цельсия. Это на 4-5 градусов выше климатической нормы. Прекрасно. Послезавтра, в пятницу, так, в Подмосковье в четверг, а мы будем радоваться жаре. Плюс 26 градусов Цельсия послезавтра, в пятницу. Ну и выходные, очевидно, тоже будут хорошие. Причем про дождик они не говорят. То есть, если будет жарко, это не отменяет возможность наличия осадков, но все равно тепло лучше, чем холодно. Искренне ваш, капитан Очевидность.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Теперь твои смарт-часы могут быть не только умными, но и музыкальными. Включай приложение «Радио Максимум» и слушай где и когда удобно. «Максимум» – онлайн anytime.
0: Наша вечерняя муз-программа продолжает Дерек Уибли, к сожалению, распущенный им коллектив «Sum 41».
2: Hello, this is Derek from the band Sum 41. Thanks for listening to Radio Maximum.
0: Fat Lip.

The Killers, Jenny was a friend of mine. 18:17, точное московское время. Говорим сегодня про долги. Как нам кто-то их возвращал странным образом, чем-то странным, или очень долго, или вообще не возвращал. Сергей пишет: долги, конечно же, штука нехорошая, но отдаю их исправно. Надеюсь, что в Новый год войду уже без них. Главный долг – ипотека. Написано капслоком. И по локам, скажем так. За детскую квартиру закрыт. Ипотеку за детскую квартиру закрыт. Класс, молодец, Сережа. Еще передай пламенный привет.

0: Лилечке, лучшей девушке на свете. И, конечно же, здравствуй, великий и ужасный. Привет, Сережа, спасибо за сообщение. Иван пишет. Привет, Кость, когда работал торговым представителем, забирал с магазинов долги непроданным пивом, вином, даже сигаретами, а потом все это реализовывал через другие точки, которые еще не закрылись. Я так понимаю, это лихие 90-е, оттуда история такая. В общем, ничего удивительного. Добрый вечер, Константин, пишет Алексей Пирогов. Эфир рулит. Был прямой номер, мобильный, стало дорого, выкинул симку. Через 10 лет вызвали в суд, предъявили долг в 6 миллионов. Я чуть не по факту ошиблись в ноликах. Долг оплатил 600 рублей. Ну, хорошо, что хорошо заканчивается, что называется. Пишите в Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-1037. Дарья Киричук пишет. В 2000 году мой одноклассничек Андрюша занял мне 10 рублей. Прошло 26 лет. Так и не вернул. Дарья, пересчитай. С 2000 года, с учетом инфляции, с учетом курса доллара, сколько тебе Андрюшенька должен сейчас? Я помню, что где-то в самом конце 80-х, если кто-то помнит, дискотеки, организованные компанией «Райс Лисес», Сергей Лисовский, тогда бывший комсомольский деятель и новоиспеченный шоу-бизнесмен, организовывал в Олимпийском дискотеке такие студенческие. Там мы выступали как группа «Меркурий», там были Шурупов, Шевцов, которые пели про маленькую мерзость, маленькую дрянь. Там был Маркин, который готов целовать песок, по которому ты ходила. Пресняков выступал, ну и я со своей группой «Меркурий» танцевал. Так вот, Лисовский нам так и не заплатил с тех пор 100 рублей. Считаем, сколько он должен сейчас.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В Ленте!

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
1: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». Угарин 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть миллион рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
1: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта.

0: эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: Забудь все, что ты знал. 4x4=6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо поднывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
7: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, техника.

0: технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в ТБанке и улучши условия по кредитам.
1: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты. ТБанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО ТБанк.
2: Алло, ну как там с бизнесом?
3: Что? Вы кому звоните?
2: Твоему бизнесу звоню.
3: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
6: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
8: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Традиционное спасибо Pink за ее хуйню.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Далее трек, который вы узнаете с первой ноты.
1: С первой ноты. Ты знаешь, это Максимум. Максимум.
0: И, конечно, ты знаешь, что этот трек не принадлежит перу Металлики. Это народная ирландская песня «Whiskey in the Jar». Кавер

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: позаботится о вашем музыкальном рационе. Конечно, цифровая платформа «Радио Максимум». В мобильном приложении и на сайте, в умной колонке и смарт-часах. Все самое полезное для вашего музыкального здоровья. Способ применения ежедневно, на комфортной громкости, без противопоказаний. Реклама.
1: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbarus.ru.
2: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
3: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на lenta.com.
5: Кар-кар-кар-кар-кар, прайс-прайс, продай авто на кар-прайс-прайс.
6: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
7: Мобискар автостекло, заменим быстро и легко.
8: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
7: Мобискар автостекло, заменим быстро и легко.
9: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
10: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
11: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в дом «Лента» опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь

0: керамогранит и плитку. А керамогранит бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Домленда.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: радио «Максимум».
1: Привет, меня зовут Стинг. Вы слушаете радио «Максимум».

0: The Police, Every Breath You Take. Супер вещь. Одна из моих любимых у The Police. Ну, самый яркий хит, наверное, у Стинга, The Police. Именно Every Breath You Take. Messenger in the Battle тоже очень хорошая. Но менее распространенный медляк, который я просто обожаю, клип просто бомбический, Russians. Знаете ли вы, о чем я говорю? Если нет, то обязательно послушайте The Police, не без Стинга, песня Russians. Шикарный трек. До этого Rise Against, Savior и Daughtry, The Bottom в конце предыдущего музыкального часа на Радио Максимум. Анна пишет: «Добрый вечер, Костя, спасибо за этот огненный трек от Daughtry». Юлия пишет: «Костя, привет, энергичного эфира». Спасибо, Юлия. Какой же классный последний альбом Daughtry. Я его до дыр уже заслушала, но мурашки до сих пор от каждой песни. The Bottom, конечно, огонь огненный. Согласен. По теме эфира. Тема у нас сегодня — это долги. Кто вам долго или чем-то интересным, или вообще не возвращал долг? По теме эфира. Юля пишет: «Не дают долг, если сразу мысленно не готова расстаться с одалживаемой суммой денег». Очень правильный подход. «Сама же предпочитаю в банк обратиться при необходимости, чтобы не напрягать никого». Андрей Задорожный пишет: «Всем добра». Привет, Андрей. «Невозврат долга – самое большое зло. Больше никому не занимаю и не просите». Саша Аксенов пишет: «Кость, привет». Привет, Саша. В 2014-м, причем написал смешно, 2К14, продал другу iPhone за 12 тысяч деревянных. 4К отдал, а 8 до сих пор отдает. Это как мне до сих пор торчит. Сергей Лисовский, Райз Лисе, 100 рублей. Не 100 тысяч, а 100 рублей с конца 90-х. Представляете, сколько это сейчас? Какой с конца? С начала 90-х? Да, с конца 80-х торчит. За дискотеку. Больше я не буду говорить, какая крупная компания, таких несколько, какая крупная компания, мне сколько денег торчит. Не буду позорить эти компании, ибо компании достойные, обещают отдать. Евгений пишет: «Добрый вечер, полгода назад первый раз дал в долг 1К. Первый раз в жизни, так и не вернули». 1К чего? Рублей? Ну, переживешь, зато урок. А если 1К что-нибудь побольше, это, конечно, обидненько. Ну да, абсолютно права Юлия со своим подходом к даче в долг. Если не готов расстаться с этой суммой навсегда, то, конечно, в долг давать не стоит. Александр Коровкин пишет: «Константин, приветствую, спасибо за роллингов. Это кое-что новое. Я раньше слышал, супер понравилось Сане Серпухов». Спасибо, Саня, хорошая песня, да, действительно, отличный трек. Эх, Никита Янин пишет: «Привет, Кость, максимального эфира. Слушай, ты вчера так классно изобразил Экселя Роуза, как он песни свои заканчивает. Кроме шуток, прям супер, не хуже оригинала. Эксель сам оценил бы, я думаю. Повторишь?» Но такой кошмар не повторяется обычно, хотя... Ну, какая-нибудь песня закончится. А, вот, кстати, через 3 минуты будет хим. Там Вилли Валло тоже смешно треки свои заканчивает. Постоянно там дышит. Вот так. Но у него астма, ему можно простить. О, Акселя Роуза, что за заболевание, непонятно.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум.
0: Хим «Dreaming in Death». Как я уже анонсировал ранее, через 3 минуты. А прямо сейчас The Black Keys. Черные клавиши на максимум. Low High.

0: Реклама.
1: Выйдите на террасу, сядьте в любимое кресло, вдохните чистый воздух парка, остановите взгляд на зелени деревьев. Расслабьтесь. Расслабьтесь.
2: Но не расслабляйтесь слишком сильно, чтобы не упустить свою резиденцию в клубном доме «Река». Городские виллы в парке на Мосфильмовской. Террасы, камины, окна в пол. Клубный дом «Река» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
4: Да кто так потолок делает? Я сейчас покажу, какой профиль нужен.
3: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. При покупке 8 КНАУ в профиле потолочных одного размера, 1 КНАУ в профиль потолочный в подарок.
5: Улица Петровича, Санкт-Петербург, УКРМ 106-784-754-56-55. Акция действует до конца сентября 2026 года.
6: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Him, Jamie and Death. Не так эпично закончилась эта композиция группы Him. Вилли Вало не исполнил свою основную программу, основные элементы завершения своих композиций. Такие как... Вот эти вот все дела своим не исполнил. Как Эксель Роуз, ладно, повторю, он все время заканчивает так. Ужасно, отвратительно. Особенно в моем исполнении, да? Как это? Слышал Паваротти, мне не понравилось совершенно. А где слышал? Да Колян напел. Не очень зашло. Сегодня говорим про долги. Как вы отдаете долги? Либо вам кто-то отдает очень долго или чем-то странным, типа борзыми щенками, там, нутеллой, не знаю. Хотя неплохо, наверное. Или вообще не отдает, или очень долго. Костя, привет, отличного эфира. Привет, спасибо, Алексей. Хорошее настроение и погоды. Спасибо взаимно. Думаю, это нам всем не помешает. А погода сегодня огонь, кстати. Закат вот прямо сейчас, это просто супер в Москве. Спасибо погоде. Вот это, мне кажется, то самое, что называется бабилеты. По теме не беру и не даю в долг никогда. Как говорится, хочешь потерять друзей, дай в долг. Я понимаю людей, которые берут автокредиты, ипотеку, жить хочется сейчас. Но когда человек не может рассчитать свои затраты и просит на съем квартиры или на еще что-то около 20-30 тысяч рублей, это непонятно. Один раз нарушил свой принцип, целая проблема была у человека отдавать свое. Со скрипом вернул мелочь через полгода. Убедился, что и близкие не дружат с обещаниями. Всем добра, хорошего вечера. Спасибо большое. И Саша Аксенов написал «Спасибо за билеты». И прислал фоточку билетов на предпремьерный показ, специальный показ для слушателей «Радио Максимум» южнокорейского блокбастера «Надежда». Это сегодня будет, вот 19:30, через 9 минут начало. Я по-хорошему завидую Саше и всем, кто сегодня посмотрит этот фильм «Надежда» с Алисией Викандер, по-моему, и с Майклом Фассбендером. В общем, я видел трейлер, очень крутой такой экшен-боевик про инопланетное вторжение. Простите за спойлер. Ну, в общем, это смотреть надо, потому что режиссер очень крутой, и спецэффекты вообще. Корейское, южнокорейское кино жжет. Поэтому по-хорошему завидую, из-за эфира не могу присоединиться к предпремьерному показу сегодня, но обязательно посмотрю фильм «Надежда». Поэтому хорошего просмотра вам, всем, кто едет сейчас. Коста пишет: «Добрый вечер всем, Константин, максимального эфира. Спасибо, тезка. В 94-м году дал в долг 700 баксов на неделю. Человек пропал через 3 дня. Ой, может, случилось чего? Да нет, вряд ли, конечно, может, просто пропал. Ну, правильно сказал предыдущий оратор Алексей. Хочешь потерять друга, дай ему в долг. Я тоже дал, ну, даже не в долг, я оплатил работу. Я был продюсером одной молодой перспективной группы, дуэт «Небожители», Sky Residence такая. Дал одному своему родильному коллеге, на тот момент он был звукорежиссером, дал трек на ремикс, для того, чтобы он сделал ремикс как звукорежиссер, и дал 400 баксов. Все, с концами. Это было много-много лет назад. До сих пор ни ремикса, ни 400 зеленых. Я не напоминаю. Может, человек сам вспомнит, совесть проснется. Нет, нет. Зря надеюсь, да?
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ.

0: авторов Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лома. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
5: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
6: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
7: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
8: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимурова, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
12: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
13: Я построю здесь новый мир.
12: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винк».
14: Реклама 18+.
15: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте форель слабосоленую «Ашан Красная птица» филе-кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».
16: У меня дело выгорело.
17: И сам я выгорел.
18: Это не дело.
19: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
20: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
21: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
22: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
23: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
24: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Джо Кири, исполнитель одной из главных ролей в суперсериале Stranger Things, «Очень странные дела», организовал группу Джо и записали суперхит «End of Beginning». Отличный боевик, вообще, я считаю. Прям до сих пор не надоел, отличный трек. 19 часов 33,5 минуты, точное московское время. Говорим сегодня про долги. Диана прекрасно пишет нам: удивительного вечера, Константин. Привет, Диана, спасибо большое, взаимно. Эфира с удовольствием. Иначе просто не бывает. По теме. Просто страшный... После страшной аварии замечательные руководители и коллеги компании, в которой я работаю, не только взяли на себя все заботы по ремонту машины, но и оплатили его. Сумма вышла приличная. Договорились, что буду отдавать частями в комфортном мне режиме. Сколько бы времени на это ни ушло. Отдала только половину, остальную часть долга простили. Когда сказали об этом, зависла на несколько секунд, не могла поверить, что так бывает, и понять, чем я заслужила такое отношение. А потом расплакалась. Очень люблю свою компанию, руководителей и коллег, они золотые люди. Ну, Диан, можно было и назвать компанию, в принципе, потому что такие люди, такие коллеги, такие руководители заслуживают упоминания на «Радио Максимум». Шикарная история. Повезло с коллективом. Но на самом деле везения не бывает. Это говорит о том, что ты молодец, ты все правильно делаешь, и ты притягиваешь к себе хороших людей. Вселенная дала тебе работу в такой компании прекрасной. Мне тоже повезло, кстати, с коллегами, да и не только по моему холдингу. И мои сотрудники, мои коллеги здесь прекрасные совершенно. И вообще с коллегами-радищиками мне повезло. Знаете, был тоже неприятный эпизод в моей жизни. Меня ограбили очень некрасиво. Дали по голове, в общем. И с карт там все сняли, и все. Ну и мой друг, один из моих коллег, дорогих, старинных друзей-радищиков, президент одного из крупнейших медиахолдингов российских, позвонил, говорит: что, проблемы? Я говорю: ну да. Ну вот, давай выручу. Совершенно безвозмездно. То есть сегодня история про долги, но вот, может быть, не совсем в тему прозвучит, но реально очень-очень выручил и ни слова не сказал о том, что я должен ему. Но я знаю, что я, в принципе, не то что должен, я ему обязан. И этого, конечно, я не забуду никогда. Fall Out Boy и Aha после короткой рекламы.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Вы владелец бизнеса, а значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
7: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платежи частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Единственное.

0: Главный день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
2: С первой ноты. Ты знаешь, это Максимум.
3: What's up, I'm Joe.
4: And I'm Pete from Bank of Fall Out Boy.
3: You're listening to Max.

0: Радио Максимум.
1: Hello, we are AHA right now on Radio Maximum.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Aha, Lifelines, до этого Fallout Boy, Beat It.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 19:46, точное московское время. Говорим сегодня про долги, когда кто-то нам очень долго их отдавал. Или вообще не отдал, или отдал чем-то странным. Долги нам. Пишите в Макс Радио Максимум про своих должников. Кстати, все фамилии в эфире озвучу, если что. Пусть им будет стыдно. А может, они забыли вообще. Может, у них это амнезия там или еще что-то. О, я, кажется, кому-то должен. Прикольно было бы. Пишите в Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-137. 8-926-007-137. Ну и не избегайте, пожалуйста, не обходите стороной, не игнорируйте официальный Максимум канал в Максе. То есть официальный канал Радио Максимум в Максе. Максимум, Макс. Все сходится. Thanks. Да, Алексей Пирогов пишет. Добрый вечер, Константин. А, это я уже читал, да. Михаил Гарин пишет. Добрый вечер, Константин и все максимальные радиослушатели. Привет, Михаил. Один человек сказал замечательную вещь. В свое время многие люди делали мне добро, как-то помогали, выручали. А как я могу им отплатить, если я их больше не увижу? Отплатить я могу... Им делает добро, в свою очередь, другим людям. Всем добра. Ну, класс, Михаил. Это очень, кстати, хорошая философия. Получается такой круговорот добра в природе. Это очень круто. Это лучше, чем у Войновича. Другой круговорот описан в «Солдате Чонкине», если понимаете, о чем я. Если читали. Если не читали, то немного потеряли. Татьяна Ширнина пишет нам. В прощенное воскресенье позвонил в банк. Кредит так и не простили, безбожники.
1: Радио Максимум.
0: Корн на Радио Максимум. Кавер What Up.
2: Hello everyone, this is Ray Luzier from Korn, and you're listening to Radio Maximum.

0: Реклама.
1: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Вторую пачку пельменей «Сибирская коллекция» ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 399,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
4: Центр управления «Мы дома».
5: Ого, откуда это небесное тело?
4: Из нашего фитнес-центра.
5: А этот маленький спутник?
6: Из нашей школы.
5: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
7: Мы за ресторан.
5: Тогда начинаю отсчет. 10,
8: космический 9, центр Москвы, 8, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
10: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
9: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
11: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
12: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
13: На Поварской улице открылся гриль-ресторан «Телец-Тунец». Главные герои этого проекта – один из самых больших грилей Москвы. Здесь смокер, дровяная печь, аргентинский гриль с вертелом, классический угольный гриль и каменный тандыр. В меню – 3 версии вителло-тоната, ребра и брискет из смокера, рыбы и морепродукты, хачапури с крабом и большие блюда для компании. Поварская, 8/1.

9 сентября, среда, сегодня погода балует, и, скорее всего, бабилеты — это то, что на дворе. В этом часе Nothing But Thieves, Долорес Риордан, Металлика, Деф Леппард, Линкин Парк, Рамштайн и Си Ди Си. Прямо сейчас Red Hot Chili Peppers, Californication.

Рамштайн на радио Максимум Мутер. 20 часов 17 минут, точное московское время. Говорим сегодня про долги. Кто нам их долго возвращает, возвращает странным образом или не возвращает вообще? Да, и еще один умный человек сказал, пишет Илья Можаев, давай в долг столько, сколько не жалко подарить. Очень тоже хорошая мысль, но она не противоречит той, что давай в долг, если не жалко расстаться с деньгами совсем. Денис Зорин пишет. Привет, максимальный. Здоров, Денис. Должен был другу сделать дизайн-буклет, но что-то пошло не так в хорошем смысле, без надрыва. Моя версия не прокатила. Теперь друзья в кофешопчике подстегивают при случае. Но когда-нибудь я таки сделаю, когда придет нужное для него вдохновение. Алекс, прости меня, пожалуйста, я исправлюсь, пишет Денис Зорин, который, я так понимаю, предоплаточку ты взял за дизайн. Вадюха, вольный каменщик, пишет, повезло вам, суки, сказала 90-летняя Антонина Афанасьевна, внося последний взнос за ипотеку. Александр Воробьев пишет, Саныч, доброго вечера. По поводу долгов сам беру и часто даю в долг. Всегда возвращают и сам не стараюсь быть в должниках. Но если кому-то помогаю, то стараюсь плату не брать. Пусть будет должен, потом хрен отвертится. Может, это нехорошо, но бывает и хуже. Не спорю, бывает и хуже. Илья пишет, добрый вечер, Константин Саныч. Привет, Илья. Была у меня такая история по поводу долгов. Давным-давно, лет это 25 назад, один мой знакомый попросил в долг 200 рублей. Тогда это были какие-никакие деньги. И пропал окончательно. Сначала было как-то неловко, обидно, что взял и не отдает. А потом я понял, что за какие

0: это 200 рублей избавился от не очень хорошего человека в своей жизни навсегда. Всем добра.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Бизнес под давлением.
7: Где искать точки опоры?
6: 12 сентября приходите за ответами на конференцию «Предпринимательский класс» в Санкт-Петербурге. Подробности на businessclass.rbk.ru.
7: 18+.
8: Майкл Фассбендер и Алисия Викандер в фантастическом экшене «Надежда».
9: Все жители сбежали после того, как появились они.
10: Монстр или нет, мне на это плевать!
9: Такого мир еще не видел.
8: Человечеству брошен вызов. «Надежда». Кино с 10 сентября. 18+.
11: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
12: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Linkin Park на радио Максимум. Up from the bottom. 20:29 точное московское время. Говорим сегодня про долги. Как нам кто-то их долго или странным образом возвращал или не возвращал совсем. Есть шанс, кстати, упомянуть наших должников в эфире Максимум, чтобы не чтобы им было стыдно, а чтобы им напомнить, вдруг забыли просто. Екатерина пишет: соседка в 2023 году выплакала 170 тысяч у меня в долг. Дочка у нее в МГИМО, а я жду по сей день. Пишет Екатерина: стыдно ей, конечно, не будет, но Елене Смирновой в скобках Малковой или Малковой или Малковой привет. Большой Елене Смирновой или Малковой или Малковой или Малковой привет и от всех сотрудников Радио Максимум. Верни Кате 170. Слышь? Александр пишет: КМ, вечерних вам вечеров. Спасибо большое. Есть люди, которые всегда одолжат денег. Один из них мой друг Виталик Романов. Кстати, у него сегодня день рождения. Виталий, happy birthday максимального эфира. Виталика Романова от Александра. С днем рождения от всего коллектива Радио Максимум. Андрюха Двоуха Воробьев пишет нам. Добрый вечер, Константин. Здорово, Андрюха Двоуха Воробьев. Пользуясь случаем, передаю привет школьному другу. Серега, прости, что припозднился с возвратом твоей гири, одолженной в 1998 году. Ей-ей, скоро натренируюсь и отдам. Скорее, прямо сейчас тренируется. Далее кряхтение, громкий пук, звук падающей гири, проламывающий пол, крики соседей внизу.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
4: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
5: 10 сентября в гостях рубрики «Макси Бизнес» утреннего шоу на радио «Максимум» Селби Тикаева, руководитель операционной деятельности департамента розничной сети «Снежная королева». Вместе с Чаком Ушуманским они разберут, как городская программа «Миллион призов» меняет ритейл. Поговорят о том, чего сегодня ждет покупатель и какую выгоду компании получают от участия в городских проектах. 10 сентября в 10:00. 12+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Editors Munich.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: По-нашему Мюнхен. 20:39 точное московское время. Еще 6 станций метро добавили в программу развития Москвы до 2030 года. На Сокольнической линии появятся станции МГСУ и Холмогорская. На Филевской линии Верейская, то есть практически до Вереи, до самой, догонят Филевская линия. Сколковское шоссе также появится на Филевской линии. На Рублево-Архангельской линии появится Красногорская. Изумрудные холмы. Прикольно, до Красногорска дотянется метро. А на Замоскворецкой линии, это зеленая ветка, появятся станции Купчино, Технологический институт и Невский проспект.
1: Радио Максимум.
0: Ну, это шутка, конечно. За Москворецкую линию. Смешная шутка. Константин Михайл, забавный ведущий, такой шутит, там что-то сидит по вечерам. Пытается, по крайней мере. Текс. Coming up, Def Leppard, Hysteria. Прямо сейчас классика от Металлики. I Disappear. By the way, I will disappear через 20 минут.

0: Def Leppard на радио Максимум Hysteria. Apple представила новый iPhone 18 Pro. Новинка выйдет в 4 цветах, главным из которых станет вишневый. Кто продолжит свою вишневую девятку? Поспешили, пошла бы к телефону. И малиновый пиджак тоже туда же. iPhone 18 сможет заряжаться до 50% всего за 15 минут. iPhone 18 Pro Max будет работать до 30 часов без подзарядки. Самая большая батарея в истории iPhone. Кроме того, пользователей ждет первая в истории iPhone переменная диафрагма. В России новый iPhone, то есть выдержка переменная уже есть. Переменная диафрагма, да, будет. В России новый iPhone появится только в октябре по цене от 200 тысяч рублей. И да, это не раскладушка, то есть это не телефон, раскладывающийся с широким экраном. Вот смотрю, нормальный вроде. Но отлегло немножечко. Главные фишки нового айфона. Заряжается до 50% за 15 минут. Pro Max работает до 30 часов без подзарядки. 18 Pro появится переменная диафрагма. Впервые в iPhone можно будет регулировать размер диафрагмы, контролируя количество света и степень размытия фона. Но вы знаете, чем меньше диафрагмы, чем уже дырочка, тем глубина резкости больше. А чем дырка шире, тем глубина резкости меньше. Что называется киноэффектом, когда за вами фон размыт. Это при широко открытой дырке диафрагмы. Камера iPhone 18 Pro получит возможность настройки параметров объектива, цветов и выдержки уже после съемки. Dynamic Island уменьшили и добавили в него новые фичи. Теперь он показывает шаги, путеводитель и позволяет следить за временем в пути. Ну чё, за 200 тысяч там ждем или как? Или не очень? Или обойдемся?
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».

0: Реклама. Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
1: Радио «Максимум» представляет финал сезона супергонки на автодроме «Moscow Raceway». 26 сентября. Кубок GT. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Две массовые гонки, детская зона, дрифт, вкусная еда и многое другое. Кубок GT. Соревнование гоночных суперкаров. Подробности на superrace.ru.
2: Категория 0+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Долорес Риордан Ординари Дэй.
1: Полезный Михайлов на радио Максимум.
0: Сегодня мы говорили о долгах, кто нам должен, или как-то долго, или как-то очень смешным образом возвращал, или вообще не вернул. Вадюха, вольный каменщик, так сказать, отлично подвел эту тему, хорошо резюмировал. Ну, это мы сегодня обсуждали не раз. Хочешь потерять друга, дай ему взаймы, это точно. Но можно брать взаймы у банка. Банк не боится, что потеряет тебя как друга. Он тебя не потеряет, он тебя везде найдет, блин. Так, ну и по поводу метро. Я говорил сегодня, что очень-очень-очень прямо очень развивается метрополитен. Мэр Москвы заявил о том, что метро Москвы продлят еще в 7 направлениях Московской области. Новые станции метро будут построены в Красногорске, в Химках, в Мытищах, Балашихе, Одинцове. И в 2 направлениях Ленинского округа. Есть большая статья о том, что Сергей Собянин сообщил из грандиозных планов развития метрополитена до 2035 года. В общем, главное, что я вынес из этой речи, к 2035-му около 33% жителей Московской области будут жить на территориях Московской области, обслуживаемых московским метро. И это очень и очень круто. Но я сегодня на такси.
2: Костя, такси пришел!
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Напоследок вам от меня новое от Nothing But Thieves. Evolution.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: От сборов в школу хочется спрятаться.

0: поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-99. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Неделя с группой Weezer на радио Максимум.
1: На рубеже 80-х и 90-х юный Риверс Куомо переехал в Лос-Анджелес. Примерно в это же время распалась его прежняя группа. Риверс дал себе обещание. Он полностью посвятит себя следующему коллективу, лишь когда сочинит 50 новых песен. Куомо сказал, Куомо сделал. К 1992 году полсотни треков уже ждали своего часа. А только-только собравшиеся Weezer двинулись к дебютному альбому. Риверс мечтал о пластинке в духе суперпопулярных тогда Nirvana, Pixies и Sonic Youth и подумывал отказаться от простенькой песни «Buddy Holly», которую он написал еще в колледже. Но два человека его отговорили. Первый — тогдашний басист Weezer Мэтт Шарп. Он посоветовал ему сделать упор на цепляющие поп-мелодии. Второй спаситель «Buddy Holly» — это продюсер альбома Рик Акасок. Тот убедил Риверса записать ее. Мол, если не понравится, оставим ее за бортом. А еще музыканты Weezer, приходя в студию, повсюду находили маленькие бумажки с текстом,

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

канал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Умеем слушать. Умеем слушать. Радио «Максимум».
1: Добрейшего вечера всем тем, кто уже кайфанул в первых осенних пробках. В эфире радио «Максимум», 75-й выпуск шоу «Умеем слушать». За микрофонами Андрей Забелин, чей организм уже на 70% состоит из чистого цинизма, и Чак, человек-легенда, который выглядит очень свежо для человека, который в свое время пил ягуар банками.
2: Здорово, здорово! Да пребудет с вами святой ягуарий. Каюсь, грешен, было дело, но... Методы сохранения моей молодости оставим давай за кадром, тем более, что сегодня отмечается Всемирный день красоты. Я считаю, что это идеальный повод устроить тотальный эстетический разнос.
1: Ну, какой день красоты? Ты вот на нас посмотри. Если в нас и есть что-то красивое, то это разве что симметричные синяки под глазами.
2: Ну, дорогой мой Андрей, твое чувство прекрасного чернее, чем легкие курильщики с 40-летним стажем. Красота спасет мир, а музыка ей в этом поможет. Что у нас там сегодня по музыке?
1: В нашей музыкальной анатомичке сегодня 4 релиза, которые препарируют реальность без какого-либо наркоза. Чистое искусство на грани фола. Помимо новинок, мы вскроем нашу афишу, чтобы посмотреть, на каких концертах на этой неделе можно сочно порубиться в слэме.
2: Ну а я под занавес лично выкачу из граммов такую ностальгию, которая прекрасна и чиста, как улыбка Монолизы.
1: На часах 23:00, среда. Не самые красивые, но зато музыкально подкованные ведущие Чак и Забелин в студии «Радио Максимум». Эта программа «Умеем слушать». Погнали раздавать стиль.
0: «Умеем слушать» на «Радио Максимум».
2: И начнем мы сегодня программу с распаковочки посылки от доброго дядюшки по имени Пекас. Он стабильно снабжает нашу программу классными новинками. Сегодня московская арт-банда Uncle Pekkas прислала очередной свой новый трек под кодовым названием 21 ВАВ.
1: О, эти ребята не просто музыканты, это настоящие маньяки искусства, которые напрочь стирают границы между жанрами. Работают они на стыке музыки, арта, перформанса и кинематографа. Музыка для ребят — это центр вселенной и отправная точка, из которой они конструируют собственный мир. Там действуют свои шизофренические правила, скрытые символы, вымышленные герои и даже свой собственный никому непонятный язык.
2: Непонятный язык — это китайский, который недавно пытался выучить, но мне хватило только на ми фан, это рис и танг, это суп. Да? Не густо, но, как говорится, художник должен быть голодным.
1: Uncle Pekkas тоже своего рода художники, только задаются вопросом, а какое вообще место осталось этому самому художнику в 21 веке, когда вокруг столько цифрового дерьма и входящих сигналов, что докричаться до нормального человека становится ну просто нереально.
2: Ну, в свое время Ван Гог тоже отрезал себе это самое ухо, но так никаких ушей не напасешься, да и чем потом слушать программу наш, тоже не ясно.
1: Именно. По сути, новый сингл — это манифест о попытке сохранить собственный, живой голос среди этого бесконечного цифрового шума. Звучит это очень атмосферно, грязно и, по-хорошему, странно. Как раз в духе нашего сегодняшнего дня красоты.
2: Настоящая, не идеальная живая красота без всяких фильтров. Включаем звук на полную громкость, отключаем уведомления на смартфонах и ловим этот аналоговый сигнал. Uncle Pekkas, 21 ВАВ на радио «Максимум».

0: Uncle Pecos на Радио Максимум. От цифрового шума и арт-перформансов мы переходим к искусству, созданному руками людей, которые слишком ленивы, чтобы придумывать свои собственные ноты. Встречайте вторую новинку — монументальный фит двух главных передельщиков страны. Группы The Translators и Рок Привет.
1: Слышь ты, нет, вы посмотрите на него, слишком ленивые. Переделывать чужие хиты — это тебе не сопли по тарелке размазывать. Тут мозги нужны, это тончайшая, я бы даже сказал, филигранная хирургическая работа.
0: Ну, рассказывайте, доктор Чикенштейн, что за очередного музыкального гомункула вы создали в своих секретных лабораториях?
1: Все знают, что в России кавер-групп как собак нерезаны. Но такие, как The Translators, оригинального жанра, раз-два и обчелся. Одна из них — это группа Рок Привет. Если мы берем культовые заморские рок-боевики и ловко переделываем их в смешливую и циничную русскую злобу дня, то парни из «Рок Привет» занимаются почти тем же самым, только они скрещивают русские поп-хиты с западным тяжеляком.
0: Я понял, это как у Marvel. Вы решили соединить две мультикавер-вселенной в одну. Это как скрестить ежа с колючей проволокой.
1: Ну, типа того. Здесь нужен особый талант, поэтому мы пригласили Наиля с его душеспасительным голосом, взяли тему в духе «Когда твоя девушка больна» и переделали уже всех порядком подзадолбавшую песню американских рокеров «Daughtry, It's Not Over» в «Будь здорова».
0: Признаю, хирургическое вмешательство удалось. Звучит мощно, жирно и, как всегда, угарно. Рок Привет добавили фирменного лоска, а вы — плотного дворового угара, от которого хочется пойти в разнос. Получился идеальный гимн, чтобы громко чихнуть на осеннюю депрессию.
1: Вот именно. Это наш ответ всем болезням. Включаем звук погромче и кричим осени. Будь здорова! The Translators и Рок Привет на Радио Максимум.

0: Translators и Рок Привет. Теперь каждый раз, когда вы услышите, что кто-то чихнет, вы ему обязательно пропойте. Будь здорова, и будет вам счастье.
1: Ну смотри, я ведь проверю. И пока критики строчат свои злобные комментарии, нам с тобой пора проверить, какие крутые события открываются на этой неделе за пределами нашей студии.
0: Абсолютно верно, но перед тем, как мы ворвемся в этот список, быстрая напоминалка для всех, кто пишет свою музыку. Наша почта все та же, умеем слушать, @gmail.com принимает ваши треки в режиме 24/7. Присылайте.
1: Только, чтобы они были новые и подходили под формат передачи. Кадышеву или какую-нибудь попсу мы тут поставить не сможем. А ведь присылают. Чак, представь себе, на рок-станцию.
0: Еретики. Будем разбираться. Ну а пока рубрика «Афиша».
2: Умеем слушать.
3: Умеем слушать.
2: На радио «Максимум».
1: Такого вы еще не видели и точно не слышали. Настоящий живой камерный детский хор в сопровождении жирного звука индастриал, нью, готик и дум-металла. Детский метал-хор всесоюзного радио. Это не просто коллектив. Это сюжет об особенных детях, собранных загадочным худруком, которые защищают мир от зла, записывая свои песни и запечатывая таким образом нечисть в кассеты. Чем больше людей слушает треки, тем надежнее печать. Приходим и проверяем. 13 сентября в московский клуб «Свобода».
0: На сцене клуба 16 тонн отметит свой день рождения Маша Макарова, автор, фронтвумен и сердце группы «Маша и Медведи». С первого года эта команда стала кумиром тысячи людей и символом поколения 2К. В праздничной концертной программе прозвучат песни из нового альбома, премьеры синглов, а также всеми любимые хиты «Земля», «Без тебя», «Рейкьявик» и, конечно же, «Любочка». Собираемся и ностальгируем. 11 сентября, Москва, клуб 16 тонн.
1: Группа «Аннушка» представит свой дебютный альбом на большом концерте. «Аннушка» — это молодая петербургская рок-группа, где хрупкий, почти светящийся вокал сталкивается с гитарной тяжестью, нервной мелодикой и отголосками пост-хардкора. Проще говоря, этот материал не предназначен для тех, кто ищет комфортный саундтрек. Это стихийная музыка, которая тронет всех, кто не боится резких перепадов температур. 10 сентября, Питер, клуб «Сердце».
0: И закроем наш сегодняшний гид мощнейшим приветом для всех питерских ценителей олдового, каноничного хип-хопа и хардкор-фанка. Группа «Кирпичи» — абсолютной легенды, которая уже несколько десятков лет доказывает, что кирпичи тяжелы. Нас ждет убойная порция иронии, зубодробительный питерский стайл и все те боевики, под которые мы отрывались в юности. Фронтмен банды Вася Васин не поленился и прямо сейчас лично пригласит вас всех на концерт.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Здесь Вася В. из группы «Кирпичи». Пользуясь случаем и такой трибуной великой, как «Радио Максимум», хочу пригласить вас на концерт «Кирпов», который состоится 12 сентября в клубе «Джеггер», что в Санкт-Петербурге. Мы будем играть в основном жесткий, тяжелый, бескомпромиссный рок. Гитары с фузами и барабанами, но и без некоторых рэп-хитов тоже не обойдется. А сейчас, дорогие друзья, зацените трек с нашего последнего из вышедших альбома, который называется «Старческий маразм». Трек называется «Учитесь плавать», фичеринг Александр Ф. Скляр. Это все специально для программы «Умеем слушать» на радио «Максимум». Привет!
5: Мир жесток, страдания и горе, течение против, бездонное море, вода несет жизнь, бывает!

0: Вася Васин и группа «Кирпичи». Питер, явку даже не обсуждаем. Быть всем в обязательном порядке. Ну, а если вы умудрились пропустить наши с Чаком предыдущие разборки в эфире, то бегом на сайт maximum.ru. Там все выпуски шоу «Умеем слушать» разложены в идеальном цифровом качестве.
1: Заглядывайте на сайт, просвещайтесь, ну а мы на полной скорости возвращаемся к нашему осеннему плейлисту.
2: «Умеем слушать» на радио «Максимум».
1: Так, Андрюха, пора переходить к вещам, которые хотя бы отдаленно напоминают искусство. Следующая новинка – проект с максимально деструктивным названием «Дом вверх дном» и синглом «Гуляет любовь».
0: О, Чак, для меня это особенная премьера. Проект «Дом вверх дном» делает парень по имени Айнур. Это мой хороший товарищ и, ко всему прочему, дико талантливый саунд-продюсер. Человек умудряется в одиночку собирать невероятно стильный, объемный и очень атмосферный звук. Трек буквально переворачивает все в твоей голове, полностью оправдывая название группы.
1: Андрей, я искренне удивлен, что среди твоих товарищей числится приличный музыкант, а не только чуваки, способные три аккорда у костра. Но если без шуток, трек «Гуляет любовь» сделан, на удивление, взросло и качественно.
0: Твоя токсичность способна разъесть даже танковую броню. Но песня действительно шикарная. Это идеальный саундтрек для осенних прогулок. Тут каждая деталь в аранжировке на своем месте. Сразу чувствуется рука мастера, который понимает, как заставить трек дышать и качать. Настоящая музыкальная эстетика в наш сегодняшний день красоты.
1: Ладно, согласен. Бьет плотно и без лишних соплей. Включаем звук погромче и поддерживаем кореша Андрюхи, пока его не выгнали за профнепригодность.
0: «Дом вверх дном», «Гуляет любовь» на радио «Максимум».

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. Умеем слушать. На радио «Максимум».
9: Том вверх дном в программе «Умеем слушать». Нагулялись, пора и честь знать. А закрывают наш блок новинок очередные кореша Чака и, по совместительству, легендарная трэш-панк-группа «Инфекция» с песней «День рождения». Наконец-то в этом выпуске зазвучала настоящая, породистая, первородная грязь. Для тех малолеток, кто не в курсе, «Инфекция» — это старейший культовый панк-проект музыканта по имени Найк Борзов, ну, который маленькая лошадка и верхом на звезде. Он самый. Только в «Инфекции», которую он основал еще в дремучем 1986 году, Найк превращается в абсолютного анархиста и безумца, выдавая лютейший музыкальный беспредел. Да, безумец — это про него. Самое интересное, что группа сейчас отмечает свой грандиозный 40-летний юбилей, и специально к этой дате Найк Борзов в полном одиночестве соло сам настучал барабаны, сам записал все гитары и сам все спел. Выпустил новый альбом под очень аппетитным названием «Кебаб». Альбом полностью экспериментальный. Точному музыкальному определению, ну, он никак не поддается. Да, и поэтому я выбрал трек, который называется «День рождения». Песня хоть и написана в далекие лихие 90-е, но сейчас все равно звучит актуально и была записана в студии почти идеально. Хотя, мне кажется, звук здесь не самое главное. Главное — подача. Веселая, гаражная, панковская. Все, как я люблю.
10: Ну, тогда с праздником тебя, дядя Чак. Врубаем звук на максимум, крушим стереотипы и уходим в тотальный отрыв. Группа «Инфекция» с треком «День рождения».

0: Грубая инфекция. Вот это, я понимаю, настоящая дикая первородная красота и панкота.
1: Но как бы нам не хотелось и дальше крушить студийную мебель под панк-рок, время нашего выпуска неумолимо истекло.
0: Но у нас осталось еще немного времени, чтобы я показал тебе и нашим слушателям, про кого я вспомнил на этой неделе. Рубрика «Ностальжи». Сегодня нашими ушами займутся реальные легенды. Группа «Химера», которых многие эксперты до сих пор называют лучшим, что случалось с питерской независимой сценой за все время ее существования.
1: Звучит многообещающе. Как, впрочем, и название самого коллектива. Чем же эта «Химера» была так хороша?
0: Изначально они назывались еще круче – «Депутат Балтики». И основали эту группу два полностью галделых человека – Эдик Старков, полуизвестный как Ред, и Геннадий Бачинский.
1: Погоди, тот самый Бачинский?
0: Да, тот самый, который потом вел культовое утреннее шоу на радио «Максимум». Но до этого у него была группа «Химера», где он играл на гитаре, а потом еще и менеджерил. После смены названия они утяжелились и взяли курс на звучание таких групп, как «Фугази», «Праймус» и «Бахаус», приправив все это авангардом и джазом, которым так увлекался Старков.
1: Я слыхал, что он увлекался еще кое-чем, что в итоге привело на кладбище.
0: Да, так случилось, что Эдик ушел из жизни в феврале 1997 года, сразу после выхода культового во всех смыслах альбома «ЗУ-2». Через 10 лет после этого не стало Бачинского, но сами они, как и их творчество, навсегда остаются в наших сердцах. Давайте послушаем группу «Химера», «ЗУ-2» в рубрике «Ностальжи».

0: Это была культовая химера из У-2 на радио Максимум. После такой песни ком в горле. Но я считаю, иногда можно и погрустить, ребят.
1: Можно, конечно, но только недолго. Ровно через неделю, в среду, в 23.00, ждем всех в хорошем настроении в программе «Умеем слушать», настроенных на волну радио Максимум.
0: Все так. С вами были Чак и Андрей Забелин. Всем хорошего вечера и спать.
1: Пока.
2: Умеем слушать. Умеем слушать. На радио Максимум.

слушаете

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

каждом ритме. В каждом слове. Wake up! Grab Russia, put a little makeup! В каждом звуке.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».